0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Беды приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots»,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

навстречу тебе, ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа Айластеры, город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Верховного суда. С наслаждением займу место палача. Размощу тебе башку обухом тупым. Да я смог, что за дела, I'm the greatest king.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. А мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы завели себе Discord, который не тупит, в отличие от ВКонтакта, и в котором все наглядно и понятно. И могу уже поприветствовать там Стрелу Морфея, Витоса, здравствуй, дружище, и Антоху. Вот, Родик вижу, короче, народ подтягивается. Итак, друзья, в прошлый вторник не вышла у нас бомбардировка. А почему она не вышла? Потому что враги, суку, отрубили, просто отрубили оптику Зухеру прямо топором тупым, ломали его, грызли, и пришлось нам все это дело снова побеждать, завели себе нового провайдера, и теперь все будет стабильно. Вот, есть у нас, что хотел сказать, Вадимка, здорово, здорово, дружище, есть у нас отбивочка, вот, Антоха наш, друг Антон Андреев Халк, кто сидит у нас в эфирном чате в Дискорде, прислал мне давеча отбивочку, собственно, изготовление специально для программы «Бомбардировка». А то, говорит, на всех программах есть отбивочка, а на «Бомбардировке» что-то прям вот совсем никак. Итак, давайте все вместе заценим, ну а вы прям тут же комментируйте, как вам понравилось. Не понравилось, собственно. Итак, ставлю отбивка от Антохи прям вот для неформатной бомбардировки.
2: Началась. Неформатный.
3: Бомбардировка.
1: И, собственно, после этого грандиозного Биг Бада Бума появляюсь я и начинаю нести всякую чушь. А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Очередная подборка у нас от компании «Бомба Питер». Очередная десятка треков. Вот, победителем прошлой программы, то бишь, которая была у нас 3 недели назад. Аж на 3 недели назад. Является у нас Виталий Богданович со своими алыми парусами. Собственно, ставим победителя прям самым первым, а народ пока подтягивается. Итак, поехали, ставим, слушаем. Победитель прошлой программы Виталий Богданович, алые паруса, поехали.

Итак, друзья, отзвучал у нас победитель прошлой программы Виталий Богданович, «Алые паруса». Что ж, ждем от Виталия трек на сайте Неформатного радио, письмо модераторам и, собственно, забираем этот трек в постоянную ротацию. Итак, что же, давайте будем приступать к очередной бомбардировке. Очередную десятку треков мне скинула Дашка, скинула мне очередную сопроводиловку. Вот, но что-то сегодня опять без городов. Так что сегодня будем гадать. Но будем надеяться, что Дашка сама нарисуется у нас в эфире и будет нас радовать ссылочками. Вот, ну и что, первыми самыми у нас стоят в списке группа «А-Рай», город Тольятти, вот написано. Собственно, читаю сопроводиловку. Группа «А-Рай» появилась в городе Тольятти. Лидером, автором песен и основателем группы является Александр Куликов. Вот, трек называется «Где-то любовь». Собственно, «А-Рай». Будем ждать «Б-Рая», «В-Рая». Почему «А-Рай»? Не знаю. Вы, как всегда, слушайте, комментируйте. Поехали.

А итак, другие подруги, 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Можете писать туда. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть в заведенной теме во ВКонтакте. И также в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее можно нажать и увидеть там все инструкции. Только что отзвучала группа «А Рай», город Тольятти, где-то любовь. Кстати, музыканты, все, кто у нас в первый раз, для вас специально говорю, если вдруг вы слышите свой трек в прямом эфире, вот, значит, не пугайтесь, не переживайте, прям берите и кидайте ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия и в Дискорд, и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Во время эфира во ВКонтакте народу сидит мало, потому что нам там совсем неудобно, все в Дискорде, но все-таки народ заглядывает в комментарии, поэтому дублируйте во ВКонтакт. Проходимость группы большая, вот, чтобы если кому-то вы понравились, люди могли зайти, тыкнуть, добавиться к вам и посмотреть, что у вас еще есть интересного. Так, что нам народ написал по поводу тольяттинцев? Родик вот пишет: неплохой ритм у песни, гитары интересные, начало позитивное, пишет Вадим. Антоха пишет: вроде ничего, только складывается впечатление, что вокал выдрали из другой песни и наложили на эту минусовку. Не, Антоха, я тут с тобой не соглашусь совсем. Очень даже неплохо сделано. Я себе прям даже в блокнотик сделал пометочку. Хочу послушать их еще. Ребят, грузите треки на сайт Неформатного радио. Интересно ознакомиться, что еще у вас есть. Так, Витос пишет: хорошая радийная песня, почаще бы такая музыка была в эфирах малых и больших станций, а то усякое уже достало одно и то же. Согласен. Витос, сегодня, представляешь, ехал по городу, вот, и так получилось, что неформатку слушать не мог, и решил потыкать по нашим городским станциям, по остальным. И ты знаешь, вот, как у меня радио сломалось полгода назад, и вот прошло полгода, я включил его, а оно вот прям вообще не поменялось. Такое ощущение, что одна и та же пластинка крутится, крутится, крутится, крутится, а дырка никак не протирается. Вот, люди, поменяйте пластинки на радиостанциях, это же какой-то ужас. Вот, ладно. Что там, вот Родик пишет: значит, мне не послышалось, на колонке подумал. На колонке подумал. Что-то такое, я не знаю. Я не знаю. Вот, в Молдаванию Бузова приедет. Молодежь скупает билеты. Родик, а сходи тоже, что ты? Ну, сходи на Бузову. Расскажешь нам потом. А вдруг тебе понравится, представляешь? И станешь фанатом. Фанатом Бузовой. А что? Вполне себе. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Colin Wall. Она у нас была, по-моему, прям в прошлой бомбардировке и была. И я когда список увидел, я подумал, а не та ли же песня. Вот, будем надеяться, что это не повторочка. Вот, ну, если повторочка, то выставим Дашке на этот, на вид, на вид. Итак, Colin Wall, трек называется «Земля», извините. Так, про себя написано следующее: нижегородские бодрые ребята, играющие в жанре рок. Слушаем новую песню. Ну, собственно, ее и слушаем. Поехали.

Ну, слава богу. Слава богу. А то я переживал, что повторочка у нас выйдет. Нет, правда, новая песня, правда, совсем другая. Так, что там нам народ пишет? Родик вот пишет: вот эти ребята интересно звучат, и текст плюсую. Антох пишет: неплохо. Оригинальная аранжировка, написал Витос. Стрела Морфея пишет: оригинально, название слышали, а вот музыку впервые. Весьма любопытно. Ребят, кстати, ваши земляки же, нижегородцы же, ёжи-моё же, да? Аранжировка классная, писал Вадим. Я не знаю, ребят, вот если честно, прям с первых аккордов у меня прям была жесткая ассоциация к Цою. Вот прям я не знаю, почему. Прям вот жестко-жестко, прям... Прям так и подумалось, что сейчас вот Витек запоет. Честно. А потом раз-раз-раз разрядилось, и вроде как-то... Вот когда начался вокал, все, прям сразу похожесть вся пропала, и стало хорошо прям. Прям стало хорошо, а прям до того, как запел вокалист, у меня прям волосы на голове зашевелились. Вот. Так, что там? Что-то нам народ царапает еще. Что-то сегодня как-то неактивно, и Колин Вал почему-то не присутствует в эфире, хотя они же ведь, блин, у нас есть, они же ведь, блин, у нас уже были, уже же были, же, и не пишут нифига. Вот, ну ладно, не хотят нас, значит, шибко стесняются. Ну что? Что вы там царапаете? Я же жду, пока вы нацарапаете, а вы там по одной буковке, бум-бум-бум, я сейчас уже начну другого. Вот, Стрела Морфея пишет: отсылка Цою есть, тут все равно легкое влияние очевидно. И вот это вот, вот эти вот 10 букв ты царапал полчаса. Полчаса, ладно, Сашка. Едем дальше. Далее у нас Алина Атласова. Трек называется «Возвращение». Не написано откуда, хотя фамилия прям знакомая. По-моему, она у нас уже когда-то была в какой-то из бомбардировок. Написано следующее: актриса, певица и просто красавица Алина Атласова радует нас новой песней. Вот, видимо, тоже новая, тоже песня. Итак, ставим, слушаем Алина Атласова «Возвращение». Поехали.

Эх! Эх, прям 21-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. А знаете, вот что мне... Ну, во-первых, я прям так дико окунулся вот в этот вьюга, январская вьюга, вот эта эпоха советского кино. Прям очень атмосферно получилось, красиво, интересно. Единственное, что меня вот прям вот цепануло ухо, вот там... Вот эта синтетическая аккордеоночка, это пам-пам-пам-пам, вот мне кажется, там будет другой звучок какой-то, вот прям вот совсем другой звучок, потому что вот это вот прям вот резкое пам-пам-пам-пам-пам, оно выбивает вот из этой атмосферы старого фильма, прям вот как-то режет ухо, не знаю, но это опять же мое чистое мнение. Алин, если ты нас сейчас слушаешь, если в пластике еще этот трек, кроме как на бомбе, на охоте не отпечатан, вот может имеет смысл вот эту вот, вот гармошечку чем-нибудь другим заменить. Прям вот буквально звучок другой. Или этот, ну прям совсем помягче его сделать. Потому что он прям вот реально выбивает из колеи. Потому что так вот прям атмосферно, все здорово. Прям появляется картинка в голове. И потом вот эта гармошечка. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой, ладно. Вот мне кажется, она все дело портит. Так, читаю комментарии. Антоха пишет: не мое, но неплохо. Стрела Морфея пишут: лайтовый шансончик или все же больше к попсе. Но красиво, грамотно, не наше, но на хорошем уровне. Ты знаешь, это не попса, не шансон, это вот именно эстрада. Именно эстрада, то есть в чистом виде, как вот она должна, как она должна. Витос пишет: с чувством, красиво, а как раньше Толкунова пел, с душой. Так, что там, вот Стрела Морфея говорит, тут не Толкунов, скорее ближе к Шавриной. Вы мне сейчас какие-то имена прям выдаете одно за другим, а я прям, ну, никак. Так, Родик пишет: какой чистый вокал. Не мое, но очень красиво. Очень красиво. Да, не, на самом деле здорово. Вот если бы только не эта гармошечка, а так прям вот, ну, мне очень понравилось. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Что-то сегодня у нас прям совсем народ не активничает. Видимо, все ждали в прошлый вторник бомбардировку, а она не пришла. И все решили, что она кончилась. А она же, вот же она. Итак, друзья, давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена эфирная, общаемся в комментариях к теме. Сейчас обновлю, кстати, на всякий случай ВКонтактик. Чем плох ВКонтакт, пока не обновишь страничку, не увидишь, что там... Кто-то тебе что-то написал. Так, ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд. И, собственно, в Дискорде всех и ждем. Так, вот Димка Токарев нарисовался. Что-то там царапает. Что-то прям царапает, царапает. Ну, давайте дождемся. Вдруг прям вот... А, нет, он просто передал всем огром... Привет тебе, Димка! Вот, ладно, едем. Вот теперь точно едем дальше. Далее у нас «Скворцы Степанова». Трек называется «Молодец». Вот, Димка Токарев, это тебе. Это тебе прям молодец. Молодец. А, так, сейчас достану сопроводиловку. Вот, написано очень много. А написано следующее: группа, у которой одни хиты и стиль дзен-панк. Все, больше ничего нету. Итак, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 21.32 на моих зеленых системных. А так, вижу, у нас Эля появилась на сервере, у нас Никита Драмс появился. Как раз вот группа Арай, да, появились, но поздно. Никитос, ну ничего, давай ты нам расскажи, пока я могу сказать это, да, расскажи нам, почему Арай и т.д. и т.п. и правда ли вы из Тольятти. Вот, смотрите, я сейчас слушал группу «Скворцы Степанова», а я их всегда путаю. Вот у меня две группы, которые я постоянно путаю. «Скворцы Степанова» и «Собаки Качалова». Вот, потом я сейчас просто рассказываю ход своей мысли. У меня такое прям вот появилось. А что все группы себя как-то отождествляют с кем-то, да? Смотрите, «Скворцы Степанова», «Собаки Качалова», так? «Стрела Морфея», «Ласты Колумба», так, я не знаю, «Шиншиллы Зухера». Что за тяга такая? Отождествлять себя с чем-то, что совсем не ты. Вот. Витос пишет: «Неплохо, похоже, нынешняя бомбардировка решила забомбить позитивным настроем». А вот знаете, с бомбардировкой всегда не знаешь, что получится. Вот никогда. Вот вспомните, позапрошлой была бомбардировка. Прям огонь. Мы с нее начали новый сезон бомбардировки. Прям начали. Потом следующее. Бабах. Унылое говно. А сейчас вот смотрю, вот прям идут подряд все песенки, прям все хорошие, прям все интересные. Так что будем надеяться, что не сорвется. Дальше пойдет все так же здорово. Так, читаю комментарии. Родик написал: «Красота, приятно слушать, стилистика богатая, забираю, напомните название». Напоминаю, «Скворцы Степанова», молодец. Вот, Вадим пишет: «Молодец, Антохи, забавно». Что там, «Стрела Морфея» пишут: «Кстати, весьма интересная песенка, такая легонькая, припев порадовал, трубы тоже. Довольно гармонично для данного стиля, прям класс». Так, что там еще у нас? А, вот, это позывные в радиоканале были. Рации стоят в машине, потом канал закрыли. Это вот «Стрела Морфея», да? Все, понял. Так, Димка пишет: «Весело и позитивно». «Стрела Морфея» пишет: «Зато узнали новый стиль панка. Век живи, век учись». Да, а что там было написано про стиль, я не помню. А, дзен-панк, все. Все, я вспомнил. Вот, ну что, классно. Мне понравились «Скворцы Степанова» со своим молодцом. Такой здравый Степ. Я люблю такой Степ. Конечно, понятно, что это не будешь слушать каждый день в машине. Но, по крайней мере, когда попадается в плейлисте, вот такие песни для большого плейлиста, чтобы они встречались, но редко. Тогда они не будут надоедать. Мне все понравилось. Едем дальше. И далее у нас группа «Фобия». Вот, ну тут хоть понятно, что ребята питерские. Вот тут написано следующее: «Выпускайте свой внутренний огонь и слушайте хороших питерских ребят». Вот, по этой фразе мы определили, что группа все-таки из Питера. А итак, группа «Фобия», «Питер, огонь внутри» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А вы не стесняйтесь, комментируйте. А музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, выкидывайте ссылочки на свой ВКонтакт, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.

Итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. У Витоса сейчас как раз без 20:12. Что там? А все остальные в нашем часовом поясе. И то хорошо. Так, отзвучала у нас «Фобия», город Питер, «Огонь внутри». Антоха пишет, интересно звучит. Витос написал, хорошие парни зажигают неплохо. Так, что там? Родик пишет, суровая минусовка, когда-то была не моя музыка, а теперь мне вкатывает. Зухер научил. Я вас научу родину любить, мать ее. Музыка всякая важна, музыка всякая нужна. Вот. Так, Вадим написал, записано хорошо. Стрела Морфея пишет, драйвово, но немного местами неразборчиво, может колонки. Конечно, в такой современной манере сделано, хотелось бы слова получше слышать, легкое ощущение кашеобразности. Вот, есть такое дело, Сашка, это не твои колонки, это прям вот малеха недоработал звукорежиссер с треком. На самом деле все классно, все вкусно, но вот текст он прям куда-то теряется, особенно в самом начале песни, прям оно как-то прям пережевано. Но это не музыкант, это вот как раз недоработал звукач. Взять его прям ушами по крупной сырной терке потереть, чтобы он повизжал чуть-чуть, и потом дать ему пересвести трек. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, кроме как на охоте, то вот вам и мой совет, и совет слушателей. Не доработать надо этот трек, потому что вот вокал, он правда теряется, и есть какое-то ощущение пережеванности. А все остальное прям здорово, классно, молодцы. Вот совсем не моя музыка, но послушал с удовольствием, честно. Так, вот у нас Арай наконец-то объявился. Пишут, вот, кому понравилась песня группы Арай, добавляйтесь к нам. Сейчас, ребятушки, сейчас я вступлю. Я вечно куда-нибудь вступлю, то в Арай, то в группу Неформатного радио. Так, что там у нас? Никитос, привет. Сашка, привет. Про какую песню, спрашивает он. Мы сейчас песню обсуждаем группы «Фобия» из города Питер. А группа «Арай» у нас была самая первая. Вот, но вы ее прозевали. А теперь будете слушать все комментарии в начале, в записи. В записи эфира, которая появится у нас послезавтра. Аж на сайте Неформатного радио вместе с завтрашним миксером. Так, ладно. Едем дальше. Кто еще не вступил в Арай, вступайте, чтобы не зря прошел эфир. Кстати, слушатели новенькие, кто у нас, не забывайте, добавляйтесь в группу Неформатное радио, нажимайте колокольчик, следить за уведомлениями. Мы котиков не постим, спама от нас нет, только все по теме, только все по нужде. По нужде. Только по нужде. Вот, потому что ссылочка на голосование, на запись эфира будет находиться у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте. Соответственно, чтобы не просрать вспышку, добавляйтесь и включайте себе уведомления. Вот, едем дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. Я наконец-то выучил за 2 года неформатной бомбардировки. Я научился, запомнил, как называется эта группа. Вот, Нестеров и Бондаренко. Город Питер, «Обрывы сна» называется трек. Читаю сопроводиловку. Неоромантический проект Нестеров и Бондаренко продолжает будоражить новыми экспериментами. На сей раз группа записала новый ланч-сингл «Обрывы сна». Искусно смешанные мрачные электронные пады в переплетении со струнным квартетом и завораживающим вокалом. Вся мистика в одном 3-минутном танце. Итак, ставим, слушаем. Питер, Нестеров, Бондаренко, «Обрывы сна». Поехали. Ну а вы, друзья, конечно же, комментируйте. Только умоляю, без хамства.

А итак, друзья, 21.48 у меня на моих зеленых системных. Только что отзвучали Нестеров и Бондаренко. Из Перми они. Из Перми. Вот, Витос, спасибо, что поправил. Ну, Дашка мне не написала. Она мне обычно подписывает, кто откуда. Иногда у нее такое бывает. На старуху напала проруха. Вот, стареет Дашенька наша. Она забывает мне писать, откуда участники. Поэтому я почему-то решил, что они из Питера. Наверное, потому что они постоянно представлены компанией «Бомба Питер». И вот так вот сассоциировались. А на самом деле, ребята интересные. Мне всегда очень нравится, как они делают... Нет, неправильно. Сейчас я сформулирую мысль. Мне нравится, что они делают, да, то есть я когда слушаю, понимаю, что там должно быть, но у меня почему-то всегда пролетает мимо вот их работа со звуком. То есть именно качество сведения, то есть оно у них какое-то свое, индивидуальное, специфическое. И то есть я понимаю, что это делается умышленно, но вот моя душа не принимает. Вот. Ходы, музыка, все вот это интересно, мне нравится. Но вот как они работают со звуком в плане качества, в плане сведения, мне вот не нравится. Не знаю, но это опять же сугубо мое личное мнение, потому что если вот это вот все сделать чуть-чуть по-другому, то оно будет еще интереснее, еще красивее звучать. Ну, опять же, чего я буду как бы лезть, да? Свое мнение сказал, потому что обязан. Так, Родик пишет, вот, Нестеров, Бондаренко, обожаю их, не смотри. Вернемся к актуальной песне. Восхищен. Трагедия, надрыв, музыкальная составляющая, мощно. Забрал к себе. Антоха пишет, китайский клон Агаты Кристи, но в целом неплохо. Ты знаешь, Антоха, я давно уже Агату Кристи не называю Агатой Кристи, я их называю недонакуренные Самойловы. Потому что какое-то у меня есть такое специфическое отвращение к этой группе. И как бы на сцене встречался с ними, и как-то у меня осталось, ну, плохое впечатление о ребятах. Не знаю. Так, Стрела Морфея пишут, знакомые ребята, они весьма своеобразные. Конечно, это в расчете на подготовленного слушателя. Очень оригинально делают композиции, даже при условии того, что это вне наших вкусовых предпочтений, надо отдать должное оригинальности. Чтобы лучше понять, стоит переслушать несколько раз, и тогда многое раскрывается. Вот, Вадим пишет, надо выпить или курнуть будет лучше. Хотя и так загоняет. А, вот, пишут, ребят, один из Питера. Один из Питера, второй из Перми. Это дуэт. Ну вот, вот, поэтому как бы и... Я, наверное, поэтому и решил, что они из Питера. Так, Витос пишет, на концерте такая же фигня. Такая же фигня. Витос, ты про что? Что фигня такая же? Ну-ка, раскрой свой коммент полностью, потому что я не понял, к чему ты это. Вот, в плане звука или ты сейчас про Агату Кристи? Про Агату Кристи. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Сибирский Эль». Сейчас открою сопроводиловку. Вот. А, Эля у нас вот зарегалась. Эля у нас зарегалась в Дискорде. Я видел. Так что давай, Элька, пиши и готовь уже сейчас ссылочку. Надо будет кидать на свою группу во ВКонтакте, да? Так, читаю сопроводиловку. Я Эля, и я из Сибири. Пишу песни, играю на гитаре, пою. Вдохновляюсь природой, бескрайними просторами, книгами, чувствами, красотой. Вполне себе вот нормальная девочка, как, какая и должна быть. Итак, «Сибирский Эль», «Нарисуй меня заново», ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте.

Итак, друзья, 21.56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Элька так нам и не написала. То ли втихаря слушает, то ли решила не отсвечивать принципиально, а то ли уже спать завалилась. Если верить Родику, то у нее сейчас 28 часов утра. Ну, может быть, даже уже и спит. Вот, сейчас я расскажу, вот что я услышал, потом буду читать комментарии. Мне понравилась сама концепция, но вот лично мое мнение, надо поработать вот немножечко с аранжировкой, потому что вот я сейчас слушал песню, и я тут же прокручивал у себя в голове, как вот она должна звучать. Да? Вот. Какой крутой, да? У меня восьмиядерный процессор в голове. Вот. И я понимал, что вот здесь чуть-чуть не дотянули, здесь чуть-чуть не дожали. Вот это вот лишнее, вот это прям кастрировать нещадно. И получится прям такая вкуснятина. Вот. Собственно, если эта песня еще не отпечатана, то прям вот над ней стоит поработать. Из нее можно такую вкуснятину сделать классную. Вот, а по большому счету группа мне «Сибирский Эль» понравилась, мне стало интересно с ними познакомиться дальше. Ребят, если что-то у вас есть еще интересного, грузите нам на сайт «Неформатное радио», обязательно в какую-нибудь ближайшую программу возьму. Мне понравилась задумка, мне понравилась концепция, но опять же, вот прям хочется что-то вот прям доделать, переделать. Ну, это, конечно же, это вкусовщина, но хочется. Так, ладно, возвращаюсь к комментариям. Сейчас обновлю ВКонтакте, на всякий случай. Нет, туда никто ничего не пишет, это хорошо. Вот, Элька написал все-таки. Привет, привет тебе, Элька. На тебе жирный смайл. Вот, буду читать теперь комментарии. Димас, здравствуй. Здравствуй, наш воронежский друг. Так, что там нам сейчас понаписали? Вот. Так, какая приятная песня, написал Витос. Антоха пишет неплохо, однако хоть сейчас на радио в эфир. Димке Токареву не зашло. Родик пишет: весь альбом «Корабли» забрал, красота. Так, что там еще? Стрела Морфея пишет: немного не поняли, что со звуком, какой-то провал был по уровню или что-то такое. Оригинально сделано, в целом понравилось, но не поняли. Не поняли, что смутило, может, показалось. Да, там вот есть. Я почему и говорю, вот я когда слышу, я картину себе представил. Я представил, что должно звучать. Я прям вот четко все увидел. Разложил на партии, разложил на дорожке. И уже в рипере начал где-то крутить виртуальные ручки и выравнивать звук. Короче, надо с песней заняться, Эль. Вот только не обижайся, ради бога. Я это говорю не для того, чтобы обидеть. Прям вот, ну ни в коем случае. Наоборот, я говорю, что очень клевая песня получилась. Но ее надо прям вот пригладить, приласкать. И будет вообще шикардос. Будет просто красотища. Вот, и вокальчик там вот кое-где местами я бы, конечно, бы переписал бы. Прям вот потому что надо. Вот. Ну, вот. Я все сказал. Красота. Грузите еще песен на неформатку. Хочу послушать, хочу знакомиться дальше с группой. Мне понравилось, мне стало интересно. Вот, вы меня заинтересовали. Ставлю вот себе в блокнотик отметочку. Сибирский Эль. Вот, чтобы про вас не забыть, если попадетесь мне под руку. Вот, ставлю один плюсик. Я тут по программе иду, и вот кто мне понравился, ставлю несколько там, один, два, три плюсика. Вот, вот, молодец, ссылочку бросил. Сейчас мы к тебе бегом прям побежим и все в тебя вступим. Все в тебя вступим. Все, я подписался. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа... А, нет, не группа. Это у нас Алина Роуз. Она у нас без ансамбля. Вот. И я помню, что вот у нее всегда были такие добрые, нежные песни. Ну, я думаю, что-то будет в этом роде. Я ищу сопроводиловку. Сейчас я найду. Вот. Так, читаю сопроводиловку. Я уже довольно много посвятил песен своему отцу, и это не исключение. Поэтому здесь не обязательно долгое пояснение смысла, просто слушайте, наслаждайтесь музыкой и берегите близких. Итак, Алина Роуз, «Небеса», поехали, ставим, слушаем, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системах. Только что у нас звучала Алина Роуз, «Небеса». И, ребят, скажу я вам следующее. Прям вот очень сильно выросла Алина профессионально. Поздравляю, молодец. Прям вот чувствуется, что шагнула на новую ступеньку развития музыкального, я имею в виду. Вот, потому что настолько прям вот уже прям чувствуется, что подход пошел все более и более профессиональный. Потому что раньше это были какие-то прям наивные совсем вещи, недоделанные, недодуманные, недо-та-та-та-та-та. Вот, а сейчас прям вот я слышу реальную взрослую песню, взрослая музыка, взрослый подход к делу. Это здорово, Алин, молодец. Прям вот поздравляю. Так, собственно, что там? Кирюша у нас нашел. Привет, привет, Кирюша, привет тебе. Так, что тут нам народ пишет? Так, Антоха пишет: неплохо. Кирюша, привет тебе. Так, что тут нам народ пишет? Так, Антоха пишет: неплохо. Димка пишет: голос

Тут Родик пишет, какие сегодня голоса чистые звучат во всех песнях, приятно слушать. По атмосфере не мое, а музыкально очень даже. Браво. Так, Димка Воронежский пишет, соляк в стиле Кузьмина. Да нет, нет, ну, Кузьмин... Не, я тут Кузьмина не услышал, честно. Так, Элька пишет, душевно. Вадим пишет, песня хорошая и голосок, гитара вовремя была. Вот, сюда бы бэки в припев и будет шикарно, считает Антоха. Ну, как тебе сказать? Да нет, не нужны тут бэки, они будут прям, наверное, лишними. А так вот прям сильно выросла Алина, прям вот зауважал, зауважал, молодец. Потому что очень долго как-то вот этот росток проклевывался, проклевывался, и все, вот он, полез кустик из земли, я думаю, дальше все будет хорошо. Вот, в любом случае, молодец. Так, ну и что, едем дальше, едем дальше, далее у нас группа «Не спится». Не спидза написано, не спидза. Откуда? Непонятно. Вот, читаю просто сопроводиловку. Песни для городских романтиков. Так характеризует свое творчество Алла Ермакова. Узорные переплетения слов и музыки то заманивают нас на просторы мира фантазии и грез, то возвращают в реальность, заставляя вглядываться в собственное отражение в поисках ответов. А такая вот замудренная сопроводиловка. Итак, ставим, слушаем. Не спидза, не спидза, но любовь называется трек. Ну-ка, сейчас я поближе придвинусь. Да, но любовь. Итак, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

Эх, 22-13 на моих зеленых системных. Вот я всю жизнь мечтал в состав своей группы виолончель. Прям вот виолончель, она, конечно, прям вот это мега, это шикардос. И вначале вот эта скрипочка такая вот. Хотя, может, даже это та же виолончель была. Не, ну мне кажется, там все-таки прям в начале скрипка была. Прям вот обожаю такие скрипки. Классно, классно. Мне прям, я залип, реально прям с удовольствием отслушал от начала до конца. Да, есть косяки в сведении, есть косяки в балансе звука. Но, блять, как же здорово это все звучало. Вот я теперь еще больше захотел виолончель себе в состав. Когда появилась скрипка у меня, я... После этого не смог некоторые свои песни без скрипки слышать вообще. То есть я их даже вот не стал записывать, пока... Ну вот, все, я их больше без скрипки не слышу. И я вот представляю, если бы еще в паре к скрипке была бы виолончель, да и все, и больше нафиг ничего не надо. Вот, ладно. Что-то я о своем да своем. Давайте же вернемся к комментариям. Итак... Димка Токарев пишет: круто, люблю такие песни, надо наподумать. Родик тут же прям прорвал его стихом: ночь нарисует узор на окне, не спится бы мне. Ну, от не спится до не спится, как бы всего одна ягодица. Так, Антоха пишет: неплохо, я даже слегонца залип. Так, Родик пишет: по поводу песни душевно, ценю такое творчество, честно и просто, вранье многословно. Витос пишет: заслушался даже, Эльке нравится, круто, очень атмосферно пишет. Так, Вадим пишет: песенка про море, мне понравилось. Ты когда написал песенку про море, я сразу вспомнил сеньора Робинзона, который говорит: ну что сегодня показывают, опять море. Вот. Не, на самом деле я слова не слушаю никогда. Ну, кто первый раз сейчас у нас на программе, расскажу вам, остальные-то уже в курсе. Просто каждый день отслушиваю очень много треков на неформатном радио. Вот, поэтому мозг автоматически выключает подачу текста в уши. То есть я текст воспринимаю как еще один инструмент аранжировки и в слова вообще не вникаю. Только вот когда песня понравилась, там переслушиваю второй, третий, пятый раз, тогда уже я начинаю слышать слова как смысл. Вот, пока слушаю все это просто как очередной инструмент. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая композиция, самоубийца, хочется уже от оптимизма. По теме: вокал хороший, аранжировка интересная, но мысли о суициде не отпускают. Что же так грустно-то? Неужели нельзя погибнуть повеселее? Да почему нельзя? Можно, можно. Вот, Витос пишет: 3 дня подряд с виолончелистами работал, тоже нравится звучание. Да, Вить, это просто, это непередаваемо. Ты знаешь, я первый раз услышал живьем виолончель, дай бог памяти, прям совсем недавно же. Совсем недавно, наверное, что-то года 4 назад. Короче, получилось так, что у меня в составе появилась скрипка, Ленка. Загадки Евы. Вот, она тогда еще жила в Москве. И вот когда я выступал в Москве, она мне помогала. И вот когда она... То есть именно на московских концертах она появлялась у меня в составе. И это было настолько... Я просто вот реально тащился. Обычно вот выступление, ну, как-то отработал, да, там, вспотел. И все мысли о том, чтобы не забыть текст, там, не лажануть. А тут просто отключался и слушал скрипку. И слушал, насколько по-другому звучат все мои песни со скрипкой. Вот. И буквально вот в тот же период времени, наверное, ну, может, года 3 назад, я услышал живую виолончель, причем услышал в охренительном месте в подземном переходе. Ну, то есть, вы представляете, там шикарная акустика. Вот, и это так в меня прям залипло. И я зафанател этим инструментом, я просто сразу же его представил, как он должен звучать в миксе. И понял, что мне нужен виолончелист. Но вся беда города Тулы... Есть ли мужики-виолончелисты? Слушай, я думаю, есть, Вадим.
потому что есть слушок, я не знаю, оправдан он, не оправдан, но это такая байка, не знаю, может правда, я не знаю, говорят, что девочки-виолончелистки, они как бы постоянно под кайфом, когда играют, потому что вот эти вот вибрации действуют куда надо, потому что виолончель — инструмент, который ставится между ног. Вот, кстати, если нас сейчас слушают девочки-виолончелистки, у вас есть шанс опровергнуть это или подтвердить. Давайте расскажите нам. Вот, я думаю, мужики должны быть виолончелисты, потому что, ну, как бы, все-таки изначально это музыкальный инструмент. Вот, так. Стрела Морфея пишет: скрипка и виолончель, они прям всегда хорошо заходят, но сложно это делать. Ты знаешь, делать это несложно, сложно найти музыкантов. Сложно именно найти музыкантов, которым будет интересно с тобой играть. Как бы скрипачи, виолончелисты, они всегда есть, да? Но вся беда в том, что они как-то более заточены под другую музыку. И не всегда есть возможность, то есть, ну, за деньги там на сессию позвать на запись, да, конечно, без проблем, это все можно. Но вот так, чтобы заинтересовать человека, чтобы он с тобой играл в группе, вот это вот прям беда. Это прям беда. Так, ладно. Поговорили мы про виолончель. Любасик у нас 27-й нарисовался. Вот, кстати, может быть, это она сейчас и была. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы сделаем вот так вот, Ctrl-Z. А, нет, это у нас Алла Ермакова пела. Значит, Любасик у нас не оттуда, не оттуда. Вот, едем дальше. Далее у нас группа «Слухи». Вот. Я так понял, они у нас из Ярославля, потому что в сопроводиловке написано следующее. Группа «Слухи» была основана в городе Ярославле 29 мая 1997 года. На протяжении всего творческого пути группа экспериментирует со звучаниями, периодически меняется состав, но бессменными участниками остаются гитарист, автор музыки и стихов Валентин Дудин и басист Юрий Елисеев, для которых самым важным аспектом творчества является искренняя мужская лирика и истинно рок-н-ролльный гаражный гитарный саунд с прямыми и яркими ритмическими линиями. Собственно, ставим, слушаем. Группа «Слухи», Ярославль, трек называется «Мозг». Мозг. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: Итак, друзья, 22-23. Вот такое вот красивое время на моих системных зеленых. Только что у нас были группа «Слухи», город Ярославль, трек называется «Мозг». Вот, и, собственно, эфирный чат вскинулся, вскинулся фразой «Егорка жив». Вот, так, что там у нас пишет народ? Летов жив, ура! Так, Димка Токарев кинул кучу жирных смайлов. Ой, так, Антоха пишет: раздолбайский музон, прикольно. Витос написал: приятная агрессия в вокале, жесткий риф, бодро заходит. Родик написал: бодрая песня звучит, наверное, и все по песне. Не взбороздило, хотя соло на гитаре имеет свой плюс. Так, Стрела Морфея пишут: бодренько началось, Летов вспомнился слегка и почему-то немного. А, слегка и почему-то немного Нирваны навеяло. Опять что-то со звучанием или с уровнем, звук провалился на колонне. А так, хорошая вещь, драйвовые гитарки интересны. Слушай, я так подозреваю, Саня, у тебя там штекер не доткнут. Ты правой коленкой, когда насыпаешь себе сахар в чай, вот, к правой коленкой левой ноги задеваешь проводульку, и у тебя проваливается звук. Так, Вадим пишет: хорошо было. Антоха пишет: по звучанию похоже на Летова с Нирваной. Ну, как бы сейчас вполне возможно. Летов с Кобейном, они там сейчас парой херачат вместе. И примерно вот такое у них звучание, наверное, сейчас и есть. Что там? Все. Больше никто ничего не написал. Давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик. Там тоже у нас ничего не появилось в комментариях. WhatsApp смело закрываю, потому что только что отзвучал последний трек сегодняшней бомбардировки. Вот, и рассказываю, что будет дальше. Что же будет дальше, друзья? Ну, во-первых, завтра будет программа «Миксер», да? Завтра будет программа «Миксер». О, Любасик решила что-то нам нацарапать. Ну, давай, давай, мы сейчас выясним, из чьей группировки она к нам зашла. Вот, завтра будет программа «Миксер», завтра будет очень синий эфир, друзья, поэтому готовьтесь заранее, он будет синий, и есть хороший повод для этого. Вот, далее, послезавтра, ближе к вечеру, к ночи, появится запись сегодняшнего эфира на сайте «Неформатного радио». Появится голосовалочка, появится, соответственно, запись завтрашнего миксера с голосовалочкой, и надо будет проставить галочки за всех, кто понравился. Не обязательно голосовать за одну группу, а голосуйте за всех, кто понравился. Вот, собственно, чего, ссылочки появятся все в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте на все голосовалки. Соответственно, подпишитесь и нажмите на колокольчик получать уведомления. Котиков мы не постим. Вот. Родик спрашивает, завтра будет ли день рождения «Неформатки». Вот, Родик, подумай, что завтра будет очень синий миксер, завтра будет очень хорошая компания и очень хороший повод этот миксер засинячить. То есть, ну, как минимум, я бухать буду точно. Вот, все, друзья, услышимся завтра в 21.00. По поводу записи эфира рассказал, по поводу завтрашнего миксера рассказал. Вот, Антоха спрашивает, что с отбивкой, а мы сейчас еще раз поставим отбивку. Мы сейчас ее поставим, Антоха, твою отбивку, и, собственно, ей и завершим сегодняшний эфир. Итак, услышимся завтра, всем счастливо, всем пока, до 21.00 по Москве, покедова.
1: Началась. Неформатный.
2: Бомбардировка.
3: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров. В недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рик-тайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21.04 на наших зеленых системах. Сегодня среда. Вот. Коляновна пыхтит.
1: Меня тут целуют.
0: Коляновна пыхтит. У нее опять рот занят. Сегодня собакой. Вот. А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам уже только что подключился, кто уже давно висит.
2: Всем привет.
0: Всем привет. Сегодня у нас, как мы обещали перед Новым годом, что после 23 февраля сделаем очередной синеватый эфир. Вот, тире песня года. И сегодня вот мы решили сделать именно такой эфир. Не стали заморачиваться, отбирать какие-то треки. Решили сегодня повспоминать, что было хорошего у нас за прошлый год. Вот, и давайте, наверное, что я сейчас скажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96475. Надо все это запустить, кстати. Вот, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в Вайбере. Нет, не в Вайбере, как это херня?
1: В WhatsApp.
0: Вот, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Вот, и уже могу раздавать приветы. Пашка, дружище, приветище. Вот, стрела Морфея, которая вчера у нас изображала прям вот законченную шизу. Привет вам, ребята. Ванек, здорово. Больше пока никого не вижу, но сейчас обновлю страничку, может, еще просто не подтянулись. Вот, ну смотрите, народу-то много тут у нас. Народу-то вот надо просто обновлять. Вот, Антоха, приветище. Кто там у нас? Натаха, привет. Привет, давно тебя с нами не было. Вот, ну и сегодня мы как бы картиночку я такую пихнул. Во-первых, у нас завтра 8 марта. Вот, а во-вторых, сегодня у нас 14-й миксер. Прошлый миксер у нас был под знаком дьявола. А сегодня он под знаком абсолютного зла. Абсолютного зла, и абсолютное зло сегодня в качестве второго диджея. Она прям заявила перед эфиром, больше, говорит, не называй меня Коляновной, теперь я диджей абсолютное зло. Вот, Сашка, очкарик, приветище. Ну и давайте мы начнем с того, что я расскажу, почему я не включил отбивку. Потому что я все не успел, я все забыл. Давайте я все-таки включу отбивку.
3: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
4: Есть только миксер на неформатном радио.
3: За него и держи.
0: Ну вот, за него и держитесь. Держитесь все. Сегодня мы с Коляновной, с моей женой, с моим абсолютным домашним злом.
2: Да, абсолютное зло.
0: Вселенское. Я, говорит, хочу быть вселенским злом. Я говорю, ну абсолютное зло, оно включает в себя абсолютно все вселенные.
2: То есть, смотрите, все живут с любимыми женами, а он живет с абсолютным злом.
0: Я живу с абсолютным злом, и потому как я это зло люблю, я терплю его.
2: Да, он говорит, что он весь мир спасает от моего зла.
0: Да, я беру на себя этот удар. Колка, дружище, приветище. Вот, ну и давайте начнем с победителей прошлой программы. Смотрите, по голосованию у нас победила Юля Глебова со своим «Данко». Вот, и в ништяки забираем «Сатисфакцию», Юлу и Сашу Клементьеву. Клементьева. Соответственно, сейчас мы слухаем мы сейчас землячку Колки. Минск у нас на связи. «Данко» победительница, а потом уже поедем дальше по эфиру. Поехали.

0: Что начинаем? Начинаем отмечать, ё-моё. Я настроился вчера, а моё абсолютное зло задавило меня авторитетом, налила мне стакан кислятины какой-то, говорит, на, зухер. Пей, блюй и иди. Пей, блюй и иди. Так, Стрела Морфея пишет, прошлый миксер послушать не смогли, так как были, короче, назовем это официальным мероприятием, но песня «Победитель» нравится. А голос чем-то на Кормухину похож? Да нет, Юлька, она такая, она самосебийная, она ни на кого не похожа. Вот я ее ни с кем никогда не спутаю. Ладно, ну что, сегодня как бы просто общаемся, друзья, поэтому давайте наговариваем, написываем, я все озвучу, можете сейчас поздравлять кого угодно. Мы с Коляновной все будем читать вам. Вот, соответственно, будем немножечко побухивать и ставить песни, которые в том году были, скажем так, выстрелены в эфир, потому что прошлый синий эфир не вместил все песни, которые хотелось бы, и этот тоже все не вместит, но я думаю, к следующему управимся. Вот, и начать я хочу сегодняшнюю программу так вот в рассказечку, не спеша. Как вот Пашка вначале написал, что, видимо, эфир будет унылым говном. Нет, Пашка, унылым говном он не будет. Будет сегодня нормально. Вот, но вначале, чтобы народ немножечко растормошился, вот, чтобы все успели сходить к холодильникам, я не знаю, к киоскам, кому куда ближе, потому как начинаем отмечать День мужской терпимости.
1: Чего?
0: День мужской терпимости.
1: Идите, вы знаете.
0: Потому
1: куда?
0: Что мы вас будем терпеть, а вы...
1: Ах, а сколько мы вас терпим?
0: Вы абсолютное зло.
1: Но без нас вам не жить.
0: Ну, потому что абсолютное зло, оно должно быть для баланса сил. Вот.
1: А подожди, то есть мы черные, а вы белые?
0: Почему черные? Может, вы красные?
1: Может, я мечтаю о черном.
0: Может, ты мечтаешь о черном? Тебе черного
1: шоколад
0: купить? А есть черное вино? Ладно. Ладно, ставим мы сейчас группу из Питера. Называется она «Парк Шагал», Лили Хасанова. Трек называется «Вокзал». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21, 21 и 21. Вот такое красивое время я поймал на своих зеленых системных. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна.
3: Да,
2: вот, сегодня
3: это
2: мы,
3: я.
2: Сегодня мы будем с вами попивать. Попивать, вот Стрела Морфея пишет, что Стрела попивает домашнюю настоечку. Вот, они сегодня с меня взяли пример и два дня подряд решили побухать. Так, Настюха вот пишет, все празднуем Коляновну с праздником, все празднуем. Так, Ванек пишет, какая зачетная песня, согласен с Настей, под красненькое прям отлично заходит. Вот, ну я тоже сегодня сижу. Меня абсолютно зло наделило красным.
3: Да, то есть что только красным.
2: Чуть не забыл я выкинуть ссылочку, но реабилитировался. Так, Натах пишет, классная песня, классная группа. Антоха пишет, такое ощущение, что вокалистка сдерживается. А ты знаешь, она, не знаю, вот я не слышал от нее громких песен. Мне кажется, она все время спокойно поет. И, кстати, вот недавно группа Полине, они же выпустили «Свежачок». И я только потом узнал, что они вместе с Лилькой его записали. Вот, и получилось вполне себе даже здорово. Так, Колка, дружище, пишет очень спокойно, красиво. В своей манере действительно можно было бы налить. Наливай, непьющий мой друг. Так, что там у нас еще пишут? Хорошо сделано, чувствуется профессионально. Стреле напомнило калибри. Очень здорово, дело свое знает, приятно слушать. Так, ну и все, в принципе, по треку. Поехали дальше. Давайте начисляйте, у кого еще не начислено, потому что мне было обещано, как только я допью эту...
3: Он рассчитывает на бутылку вина, которую мне подарили. Это вино очень хорошее, дорогое.
2: Дорогое, у нас есть такой олень.
3: Ну хватит.
2: Он клеит мою жену периодически.
3: Не клеит, он меня подвозит до работы.
2: Он ее постоянно клеит и по утрам возит на работу. Сегодня решил клей сменить. Зарядил ей пузырь винища. Вот, поэтому мы сегодня это винище, я думаю, уговорим. Вот. И едем дальше. Дальше у нас еще одна. Я просто вначале решил с спокойными песнями все это дело начать, чтобы потом вот прям бабахнуть. Я сперва все расставил поочередно, а потом думаю, что я тоже не знаю, надо прям сперва сделать порцию обойму спокойных песен, потом сделать обойму мирового масштаба. Далее у нас проект Йоли и Сомов. Трек называется «Разом». Медленично, но красочно. Поехали.

Итак, друзья, 21:27. У нас, а вас я не знаю. Вчера у нас до Питера, до одного парня, 2 минуты шел сигнал, ровно, постоянно причем. Так, Натаха пишет, что еле узнаю после ее работы с камбоджесом. Очень приятный голос. Ванька пишет, какое неожиданное сочетание ангельского голосочка в электрухе. Очень здорово. Колка вот пишет, я уже вроде комментил этот трек и вроде говорил, предполагая, что они с елкой у одного преподавателя по вокалу учились. Антох пишет, нет, ничего так, Айрат, привет, дружище. Здравствуй тебе. Пишет, хорошо. Стрела Морфея пишет, хорошо сделанный фолк, просто немного не наш. Ничего личного. Настюха пишет, вокал хорош, птица Феникс такая. Вот, на самом деле с Юлей у нас история чудная получается. Вот смотрите, года 3 назад, наверное, или 4, приезжала ко мне Женька Апрельская с Максом из Ключевой. И она мне прям наваливала, говорит, возьми Юли, послушай Юли. Я говорю, да пусть грузит, пусть грузит. Вот, пропали. Потом кто-то мне еще из каких-то вот... в кавычках продюсеров московских тоже наваливал, я говорю, грузите. Вот, пропали. Потом у нас с Йоли выстрелили камбоджас. Потом у нас с Йоли выстрелили разом. Вот то, что мы сейчас слышали. Буквально 2 месяца назад у нас с Йоли выстрелили группа Полини. Вот. А Йоли все нет. Ё-моё, Юлька, я тебе вот на всю страну, моп твою ять, говорю, давай уже грузи свои треки. Уже давай грузи, уже пора. Потому как я знаю, что у тебя много интересного материала. Вот, а мы без него простаиваем. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас будет группа «Сатисфакция». Вот мы начинаем немножечко утяжеляться. Город Севастополь. С этого трека они прям стрельнули у нас на неформатке. И я думаю, дальше все у них пойдет так же гладко. Поехали. «Сатисфакция» 1 на 1. Севастополь слушает.

0: Просто шикарнейшая песняга. Меня на самом деле вот цепанул вокал Ваньки. Ну прям вот очень он мне понравился. Безумно. Вот ему надо побольше таких песен писать. И я думаю, группа «Сатисфакция». Ванька перестанет ходить в море и купит свой пароход. Вот. И уже Шклярскому пора на покой. И как раз вот Ванек займет эту Мишу, я думаю. Так. Ладно, что народ пишет? Антоха пишет: хорошо. Натаха пишет: сегодня «Сатисфакция» без врагов. Привет морякам, классная песня. Ванька пишет: слова цепляют. Настюха пишет: помним этих ребят. Стрела Морфея пишет: мне напомнила песню Леонидова «Отпусти в табун гнедого коня». Слушай, я не слышал такую песню, честно. Так, Колк пишет: стихи очень хорошие. Очень хорошие стихи. Вот на самом деле, друзья, это редкий случай, когда мне песня понравилась, но я слов до сих пор еще не слышал. Я ее переслушивал много раз, эту песню, но я слова все еще не послушал. Поэтому каюсь, такое тоже бывает. Вот. Ну а я тем временем допил кислятину абсолютного зла.
1: Да, и пытается подползти к бутылочке моей.
0: Да, я абсолютному злу говорю. Абсолютное зло.
1: Нет.
0: Давай начисляй, а то я тебя не поздравлю с 8 марта.
1: Как это?
0: Вот так вот это.
1: Нифига.
0: Вот.
1: Надо договор заключить. Я тебя наливаю, а ты меня поздравляешь. И распишемся. А то вдруг я тебя налью, а ты потом скажешь, а не было ничего.
0: А не было ничего?
1: Ну, тогда не будет ничего.
0: Ну, я пошел тогда за мандариновыми
1: корочками.
0: Нет. У меня... Я еще одну бутылочку нашел с мандариновыми корочками. Я думал, что они закончились. А они нет. Не закончились. Вот, ладно. Едем дальше. Плавненько. Плавненько из Севастополя перебираемся в Казань. Вот, ребята, которые у нас появились буквально полгода назад, но прям так хорошо появились, так хорошо цепанули, и каждый раз, вот что не песня от них появляется, то хитовое. Я слово придумать новое хочу, ладно, не будем изгаляться. А группа «Кулай», «Сон» трек называется. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:40. Привет всем, кто к нам только что подключился. Нарисовался у нас Пашка, пишет, наверное, будут сегодня все знакомые песни. Во всяком случае, я пришел на сатисфакции. Вот, ну, молодец, что пришел, уже хорошо. Айрат вот пишет, знакомые песни. Ребят, вот на самом деле я вам очень по-доброму завидую, потому что вы умеете писать акустику. Вот умеете вы. Но не сказать ведь, что это сильные электронные вещи у вас, да? У вас вот что не вещь, то... И я пытаюсь из себя выдавить уже второй год акустику. Я уже как только ее не пробовал, и не получается у меня. То есть вот вы счастливые люди, у вас все здорово получается, все здорово звучит в голове, и вы можете это перенести. А у меня не звучит ни там, ни там, и целая беда. Но я стараюсь, я мучаю себя, я мучаю компьютер, мучаю гитару, все мучаю. Вот. Так, Ванька пишет, Кукулай супер, я Бодуна ихнего до дыр заслушал. И тут все окей, опять же, слова потрясные. Натах пишет, круто, Кулай супер. Ссылки. Ах, я опять просрал момент, ребят.
3: Он наливал просто.
2: Да, я у абсолютного зла. Мое абсолютное зло. Я у нее нашел бутылку винища еще одну.
3: У шкафчики
2: за иконкой. Вот. Выкрал ее, но я нашел способ. Мне сегодня бухать запрещают. Я просто вино закусываю конфетами с ликером. Я думаю, все-таки эффект будет. Вот. Но Айрат вон кинул ссылку на группу Кулай. Я приношу извинения, ну просто вот руки были заняты. Так, вот пишет, мы прямо изначально на акустику нацелились и стремимся. Ну, у вас получается, ребят, я вот вам правда честно завидую. У вас здорово звучит акустика. И вот ничего лишнего. Ничего, вот все в меру, все вот как надо. Это большой талант на самом деле. Немногие могут так хорошо писать акустику. Так что можете прямо вот сейчас задрать подбородок кверху и загордиться. Ладно, едем дальше. Ну, заканчиваем с тягомотиной. Давайте немножечко тряханем. И сейчас у нас наши знакомые москвичи. Ребята, которые тоже очень здорово вошли на неформатку и, в принципе, остаются там и никуда не пропадают. И все, что новое появляется, у них появляется сразу у нас. А говорю я про группу Квенди со своим героем. Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 21.47 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Пашка вот пишет: Я всего две песни пропустил, одну из которых уже давно слышал. Ты не две пропустил, ты одних отбивок штук пять пропустил уже. Ты, кстати, заметил, что у нас новая отбивочка. Нормально, теперь мы звучим как человеки. Вот. А по поводу Квенди, да, молодцы. Ребята реально прям рубят и реально молодцы. Так, что там? Пашка вот пишет, скоро Ромка зальет новую песенку, надеюсь. В ВК она уже появилась. Ну, как бы, пускай заливает, я уже отдохнул. Я отдохнул, вот, включай микрофон и, в принципе, готов их брать в программу, поэтому пускай льет. Ну, что такое, по ВК уже гуляет. Еще скажу, в Одноклассниках есть песня, а на неформатке еще нет. Что за хрень? Что за хрень? Так, Стрела Морфея пишет: очень хорошее вступление, молодцы, композиция бодрит, что тут добавить, просто здорово, все очень лаконично, дополняет друг друга, вокал и аранжировка. Ванька пишет: я так понял, сегодня только победители прошлого года звучат. Нет, не победители. Тут смысл в чем? У нас 27 декабря была, кто-то из слушателей назвал, песня года от неформатки. Мы с Коляновной бухали и ставили хорошие песни.
1: Стоп, ты бухал?
0: Ну, я бухал.
1: Ну, а не надо меня, я же алкаш тебе, что ли?
0: А что, нет?
1: Нет.
0: Ну, ладно.
1: Это ты тут догоняешь, значит. И, кстати, я за всем блюду. Если бы я не блюдила бы, он уже целую бутылку выжрал бы.
0: Я эту бутылку закусываю конфетками с ликером.
1: Он нашел, как догнаться.
0: Я все-таки надеюсь, меня накроет. Вот, и мы как бы поставили много хороших песен перед Новым годом, но все, конечно же, они не влезли. И я тогда пообещал, что мы после 23 февраля сделаем обязательно еще один синий эфир, где будут звучать, опять же, хорошие песни того года. И вот сегодня мы их опять и звучим. Вот, я опять, только у меня сегодня напитки менее крепкие, но конфетки, я думаю, восполнят градус в организме. Так что сегодня по-любому все песни галочки, потому что они или победили, или были в ништяках, или попали в отбор, в отборе, в ротацию, как бы. Если какие-то, я вот посмотрел, не все отмечены, что они в ротации, значит, сегодня это будет исправлено, будет отметочка стоять. Вот, так что, как бы, это самый смак. Так, Натах пишет: ножки притопают, и это без алкоголя. А вы там, небось, пляшете уже? Да нет, мы не пляшем. У нас, как у этих, у стариков-пенсионеров. Я чешу жопу. Коляновна под левой сиськой чешет. И так мы
1: под
0: это...
1: какой левой?
0: Под правой.
1: Посередине.
0: Посередине. А, ой, боюсь. Грузинская Джульетта. Ладно. Так, Колк пишет: достойно, музыкально, в общем, понравилось. Пашка вот поздравляет Коляновну с наступающим 8 марта. Остальных девушек тоже. Молодец, Пашка. Так держать. Так, что там у нас? Айрат написал: цепляет. Пашка вот пишет: музыка нормально играет, а когда начинаете говорить, приходится на три деления звук добавлять. А ты знаешь, если я буду делать громче микрофон, он начинает шуметь, скрипеть и пердеть. Вот.
1: Но не заметь, пердеть, скорее всего, это в реальности.
0: Может быть, да, попердываю я от того, что гейн поднят, но... Я не делаю этого, стараюсь не делать. Вот, на самом деле, просто пульт старенький. Уже жду я того момента, когда мы в новую студию переберемся. Там будет все по-другому, и звучать будет хорошо.
1: И свободнее будет дома.
0: И свободнее будет дома, да.
1: Можно шкафчики поставить.
0: Абсолютно зло займет мой угол. Вот,
1: выбросит тебя.
0: Заставит его тюбиками, всякими пакетиками и всякой прочей херотой, которые женщины захламляют нашу жизнь.
1: Но это все нужное.
0: Все нужное. Вот, Андрюха у нас Семейников нарисовался. Привет, дружище. Привет, дружище. Пишет: рад слышать вновь, отличный формат, а у жены очень приятный голос. С наступающим праздником ее.
1: Спасибо всем.
0: Ой, она прям...
1: Я застеснялась прям. Платьице порвала на себя от стеснения.
0: И пошла в народ. Ладно, все-таки сегодня я сидел, и у меня за спиной пели птички. Птички пели прям...
1: Ты уверена, что это птички на улице пели? У тебя в голове уже.
0: Щебетали прям так здорово. Прям я почувствовал, что вот она, весна. Я не знаю, как у вас сегодня минус 3 было. То есть, в принципе,
1: а зато снег.
0: Уже все... Да хрен с ним, снег растает. Дело в том, что уже все идет к теплу. Я к чему так издалека начал. Город Губкин у нас далее по плану. Игорь К. со своей приближающейся весной. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, не только у Ваньки улучшается настроение, мои, как они называются, вишневые конфетки догоняют испанское вино в моей голове, и прям настроение улучшовывается.
3: Улучшается.
2: Вот, так, Антоха вот пишет, это вот так задумано в припеве, а так в тему и по настроению. Ты знаешь, на самом деле Игорь, он такой интересный чувак. Вот, и как бы он на меня очень сильно обижается, потому что мне не нравится 99% его творчества. Вот, ну не нравится, ну что, не мое. Вот, и он на меня за это обижается. Мне уже просто посторонние люди говорили. А я всегда говорю: Игорек, не обращай на меня внимания. Когда я дострою студию, просто приедешь ко мне, и мы тебе все нормально запишем, а потом сведешь. Вот, просто нету возможности нормально писаться у человека, поэтому получается вот так вот. Не всегда стреляет звук. Ну и плюс он держит все-таки марку старого панка и как-то старается делать в том стиле, в давнишнем. Вот, ладно, далее. Далее у нас... Пришла Анжелка. Привет! Привет! Пишет, наверное, я совсем поздно зашла. Не, нормально зашла. Сейчас вот как раз будешь дрыгать всеми, потому что ты у нас дрыгучая, я знаю. Ты перед приемником всегда дрыгаешься. И сейчас у тебя будет замечательный повод. На связи у нас Казахстан. Казахстан. А именно Андрюха, который буквально недавно у нас явился в чате. Город Уральск, кстати, дислокация. Вот, и ставим слуши. Собственно, я думаю, сейчас все сразу узнают и поймут. Группа, ну не группа, проект Хмели, Паранойя называется песня. Поехали.

0: Ай, Андрюха, ай, молодец, молодец. Что-то ты, кстати, давно ничего не грузил. Ну-ка, давай, колись, ты что там, женился, что ли? Ты музыку бросил? Не вздумай, не вздумай, мы тебя проклянем. Давай, присылай, присылай. Стрела Морфея вот пишет, алкогольная такая песня, жизненная в тему. Ну, на самом деле, ночь была недолгая, это вот состояние последних двух недель мои. Я сплю по полтора, по два, по три часа в сутки.
1: Я его совсем не вижу.
0: Коляновна на меня ругается, выгоняет меня из дома, мы ругаемся постоянно, но делать нечего, потому что мне скоро выходить, а буквально после праздников выходить на работу, а надо закончить начатое дело по сайту. Вот, так что еще у меня предстоит сколько выходных у нас?
1: Четыре.
0: Четыре бессонные ночи.
1: Нет, завтра у тебя ты целый день со мной.
0: Ну, завтра, вот за счет того, что завтра я буду целый день с тобой, значит, мне завтра не спать. Завтра вообще не спать. Так, вот, Андрюха пишет, целый альбом на подходе, скоро вылью обязательно. Андрюха, жду. Вот, жду с нетерпением, честное слово. Пашка пишет, для меня песенка для фона. Пашка, для тебя, специально для тебя и для моей абсолютной...
1: У нас есть с тобой песенка специальная.
0: Да, вот мое абсолютное зло. Коляновна, она как не... Я всегда представляю себе это в лицах. Вот, Пашка, вот финальная песенка, я думаю, тебе очень понравится. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но пока еще до нее не дошли мы. Так, что там у нас написал? Настюх пишет про неровный лед, это в точку, танцуют все части. Натах пишет прям дискотека. Ванек пишет, нога задергалась, и моя нога никогда меня не подводит. Ванька, я дальше не буду читать, я пофантазирую. Даже после бутылки уже не первая, песня супер. Так, Антох пишет, забавно, что там у нас еще, Анжелка пишет, вот, класс, никакой работы, спокойные танцы, даже сынуля пританцовывал. Так, что там далее у нас, и все, все, по песне комментариев нет, значит, едем дальше. Дальше у нас мой дружбан, ну, прям вот не побоюсь я этого слова, друган.
1: Дружище.
0: Человек, который прям вот для меня прям не просто человек в последнее время стал. И Коляновна выбрала эту песню. Коляновна выбрала эту песню. Колка. Земля королевы мод. Песня называется «Солнце». Поехали.

0: Итак, друзья, 22.08 на наших зеленых системных. У меня тут сейчас хором, абсолютное зло, с абсолютной няшностью. Вот, в обнимку сидели на кресле, выли и пели. Или выли, или пели, непонятно. Но выглядело это, конечно, тоскливо.
1: Интересненько.
0: Тоскливо, абсолютное зло выло. Вот. Так, ладно, что пишет Пашка? Вот пишет: адски длинное начало, а так романтичненько. Антоха пишет: неплохо. Ванек пишет: вообще круто. Стрела Морфей пишет: длинное вступление, хотя, может, в данном контексте и оправдано. Текст интересный, хорошее гитарное соло, атмосферно для выбранного стиля. Вот, группа «Фильм» у нас нарисовалась. Привет, ребятушки, здравствуйте. Хотел вас сегодня взять в сегодняшнюю программу, но поглядел, вы у нас в прошлой «Песне года» звучали, поэтому сегодня вы у нас Мухины. Вот, но, тем не менее, мы про вас помним, ждем от вас новых песен. Так, Айрат пишет: выли, пели, выпили. Пока они выли, пели...
1: Он выпил, доел конфетки.
0: Наше Величество доело, да, алкогольные конфетки и допило вино из стакана. Гадость редкостная, этот компот. Но когда мне абсолютное зло сказало, сколько это стоит, я теперь просто из жадности должен это допить. Но мерзость, ребят, вот 2000 за бутылку, и это просто какая-то испанская дрянь. Вот, ладно. Натаха пишет: вот это я понимаю песню, а то вдруг попадаешь на эфир на другие радио, а там такое говнище, их облизывают. Колка, молодец, ты мало. Ты где вообще, скотина бобруйская? Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас город Орел. Город Орел, прям вот они с нами рядом. Недалеко, в принципе, и по километрам, и по духу. Теперь уже этой группы не существует. Теперь у Лехи Ракитина другой проект, он его называет «Банев». Вот, но когда-то он был группой «Пластика» и один из хитейших хитов, скажем так, этой группы, песня «Воздух, поехали».

0: А итак, друзья, это была группа «Пластик». И вот Пашка пишет, у них есть песенки получше. Есть и гораздо лучше. Я сперва хотел поставить «Быдло», потому что, ну, это... Но меня оттолкнуло то, что она, в принципе, затертая по другим радиостанциям, по FM-частотам. Не стал я ее ставить. Очень хотел включить «Испанию». Ну, прям вот там... И вокал волшебный у Лехи, и все. Ну, она, ну, прям, ну, очень, как бы, ну, совсем по настроению должна быть. То есть это, как минимум, я подумал, все уснут. А «Воздух», он такой, он средне, хорошо, и хорошо слушается, и мелодичный, и не такой медленный. Вот, поэтому я все-таки остановился на этой песне. Вот, а на самом деле у Лёшки, конечно, очень много хороших песен, и я очень рад, что сейчас за него елка взялась, что она его начала тянуть за собой. Дай бог ему удачи, чтобы у него все получилось и его проект новый стрельнул. Вот, ладно. Ну и теперь то, что я обещал.
1: Да-да-да, песен.
0: То, что я обещал, финальная композиция сегодняшней программы. Вот, это группа наша, родная, арсенальская, тульская. Вот, и эта песня, с которой начался мой путь по этой группе, потому что они очень много всего грузили, а в свое время из того, что они грузили, выбирал один всем вам известный, не к обеду будет вспомнено, оно. Вот, и все песни были какие-то не те, и тут я сам к ним залез. И прям вот первая песня, которую включил, и прям вот все, она во мне поселилась, и я сказал, ребят, вот этого грузите побольше. Деникин Спирт группа, трек называется «Яма». Вот, я очень человек, как это называется, не впечатлительный, а как это называется? Я очень хорошо в голове все это придумываю, что это, как это называется?
1: Фантазер.
0: Нет. Ты абсолютное зло.
1: Да пошел.
0: Ты абсолютное зло.
1: У тебя воображение.
0: Воображение у меня хорошее, да. Вот, Пашка говорит, при чем тут был я? Я тебе объясняю. Ты был, потому что тебе должно понравиться. А Коляновна, ну, слушайте текст песни, как бы сейчас все поймете. Я вот прям себе очень живо все это вообразил. Очень меня она порадовала в свое время. И как бы это песня, которую я часто переслушиваю. Поехали. Деникин Спирт, Тула, «Яма».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, все, очередная песня года подошла к концу. Вот, по поводу «Мое, не мое», Пашка, ну, я просто надеялся, что ты улыбнешься, потому что, ну, Толик Прокопец, он такой интересный человек, он из моста в вагон прыгал, он прыгнул с моста, думал, что там речка, а там вагон с щебенкой стоял. Вот, встал, отряхнулся, пошел дальше, то есть... Я просто к чему? Вот я эту ситуацию представил. Вот идешь ты со своей бабой, она падает в люк. Ты вместо того, чтобы доставать, ты опускаешь туда морду и начинаешь орать: «Дура, вернись!
3: Я все прощу».
2: Я все прощу. Что у человека было в голове, чтобы это написать? По-моему, это гениальный ход. Вот я с этой песни как бы начал их слушать и начал выкапывать. Самородки все-таки у деникинцев есть. Вот. Так, ладно, что могу сказать, друзья, услышимся теперь через неделю, как всегда. А, во вторник мы не услышимся, в четверг, да, через неделю мы услышимся, в следующую среду. Очередная будет у нас программа «Неформатный миксер», уже полноценная, с конкурсом, со всеми делами. Сегодня мы просто отдыхали и слушали хорошую музыку. Еще, наверное, третий раз мы сделаем песню года где-нибудь так вот в конце весны. И, наверное, уже будем готовиться к следующему году. Вот, так что, я думаю, песни прозвучали неплохие, и их есть, и их много, и как бы понятно, что все не влезают в рамки программы, но как бы что могу, вот выковыриваю. Так, что, сейчас у нас, я так понял, собирается в эфир... Походу у нас собирается в эфир диджей Очкарик. Вот, кто будет слушать, слушайте «Музыкальный ящик» и чего? И все, друзья.
3: Нет, хочу поздравить всех девушек, мамочек, бабушек, дочек с 8 марта. Пожелать ему улыбок, тепла и добра. Вот. И терпение нам, девочки, терпение с этими вот, с этими, которые люки всякие там. И кричат нам в ямы периодически.
2: Дура, вернись. Я все прощу. Вот, это было абсолютное зло, Коляновна. Всем пока. Присоединяюсь к поздравлениям. Девчонки, пусть все у вас будет хорошо. Отметить вам желаю всем завтра здорово. Ну и как бы все счастливо. Всем пока. Услышимся ровно через неделю в 21.00. Вот, писал мне... Человек Никитин, не могу, говорит, найти судьбу моей песни «Море». Ребят, не выбрасывал я еще вчерашний эфир. Скорее всего, или сегодня ночью, или завтра ночью выкину. Потому что все равно там 2 недели, как бы, оно не страшно. Ну, просто физически не успел. Вот, так что бомбардировка появится, наверное, завтра на сайте все-таки. Вот, все, всем пока, всем счастливо, друзья, не болейте, весна уже вот-вот она рядышком, уже птички поют, уже солнышко пригревает, я думаю, скоро будет тепло. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Стукни Ваську,
2: так-так.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
3: Нет формата.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем Please Don't Worry.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки в плоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные.

0: Тая, кто видел нас, знают, как волки клыки плоть живую вонзают.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые,

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, но

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

Кататься по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, но в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, иль барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Плюс 28. В Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из

секирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры. Я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы, в них лица, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твое сиять.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму, ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдате. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, 21.02 на моих зеленых системных. Антоха спрашивает, а где миксер? А вот же он, нарисовался ваш миксер, нарисовался ваш замерзший зухер. Ребята, извините, просто отходил, утеплялся, ибо дубак у нас тут полнейший. У нас сегодня котел крякнул, и как раз вот в тот момент, когда началась наконец-то зима. Вот, и зима нас сейчас накрывает. Вот зажгли газ, за все, что можно зажгли, сидим, пытаемся греться. Вот, итак, привет, Стрела Морфея, вам сегодня хорошо, вы бухаете. А я, наверное, сейчас тоже начну бухать. Маринка, привет. Кто там у нас? Антоха, здравствуй. Натаха, приветище. Димка, молодец, не проспал. У Димки сейчас 28 часов 3 минуты. Привет тебе, Слайк, здравствуй. Кто там у нас еще? Токарев Дима, здорово, Федул, приветище, пишет, вот у нас в Сибири вообще все непонятно. Снег вроде выпал, полежал немного и был смыт дождем. Но у нас, видимо, то же самое будет, но вот пока, блядь, снег выпал и, сука, холодно. Холодно, сегодня ездил за Коляновной, пришлось, я первый раз в этом году прогревал машину. Да, поздравляю. Поздравляю сам себя, чтобы стекло растаяло и хоть как-то выехать на улицу. Так, Пашка, здорово, в Перми пишет, вот шаткий плюс. Родик, привет. Ну, в Кишиневе-то у вас там понятно, плюс 20, вам хорошо, да, у вас там, вы мерзнете, у вас плюс 20. Так, Витос, дружище, здравствуй. Все, вроде со всеми поздоровался. Давайте, собственно, начнем. Вадим, здорово, дружище. Ну что, итак, друзья, вот голосовалка, как бы я на нее надеялся, потому что, по большому счету, прошлый миксер, он был такой интересный для меня, потому что все треки были выбраны мной, они, как понятно, они все мне понравились. Вот, поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления, я просто победителя взял победителя. Ну, это вообще самое странное, да, что я в победителя взял победителя. А ништяков выбирать не стал, просто взял два ближайших к первому месту трека. И получилось, что у нас Брындин, «Мои океаны» и блюз-собеседник летят в ротацию. Ну и, собственно, Брындин у нас является победителем. Итак, ставим три трека нон-стопом, после которых, собственно, начнем. Друзья, которые у нас в первый раз, все, кто у нас в первый раз, давайте расскажу, как с нами общаться, пока нон-стоп не запустил, чтобы у вас было время. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но во ВКонтакте очень неудобно, потому что там постоянно приходится обновлять страничку, я не вижу в реальном времени, кто что написал. Поэтому год назад мы себе завели Дискорд и, собственно, в нем все и находимся. Ссылочка на наш Дискорд есть в теме во ВКонтакте и есть прям в группе там большая кнопка «Эфирный чат». Можно в нее тыкнуть и посмотреть, что дальше делать. Итак, три трека нон-стопом. Брындин, «Мои океаны», блюз-собеседник. Ставим, слушаем и после них продолжим. Поехали. Поехали.

Ребятушки, в эфирный WhatsApp надо писать. Звонить туда не надо во время эфира. Мы звонки не принимаем. Пока. Пока не переедем на студию, не подключим наш WhatsApp к пульту. WhatsApp мы только читаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел, с вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна сегодня присутствует только, как это называется, морально с нами. Ее сегодня менты выдоили полностью. Сегодня основную работу Коляновны обнесли из садика, с детства. У детей спиздили 3 ноутбука. Вот, и Коляновну сегодня весь день мурыжили. Даже пальчики с тебя снимали пальчики? Вот, даже пальчики Коляновны откатали. Теперь, ну давай, здоровайся уже.
3: Всем привет.
2: Вот. Привет, сказала Коляновна. Вот, поэтому она сегодня. Она сегодня как выжатый лимон. Поэтому я сегодня ем мандарин. А, кстати, спонсором прошлого выпуска у нас был Вадим. Он был моим коньячным спонсором. Вадимка, я вот сейчас прям буду допивать тот коньяк, которого у меня чуть-чуть осталось с прошлого выпуска. Буду греться, потому что без отопления прям кошмар. Вот, хочу передать прям сразу огромное приветище. Куда? В бойцовский клуб «Пересвет». Вот, они пишут: на волне вас слушаем, всем клубам. Ребята.

ребята, девчонки, давайте там потейте, потейте, выгоняйте все калории. Зима пришла, пора приходить в форму. Это летом можно ходить толстыми, некрасивыми, вот, с висящими складками тела. А зимой надо держать себя в форме. Вот, ладно, друзья, только что отзвучали у нас победители прошлой программы. Итак, напоминаю, Брындин у нас стал победителем, а, собственно, получает 1000 неформатных рублей себе на баланс. Мои океаны и блюз-собеседник идут как ништяки, они тоже попадают в постоянную ротацию, и все три трека с понедельника будут звучать у нас в треках недели, ну и, конечно же, в общей ротации радио. Радио неформатного. Привет, Коляновне от Вадимки. Вот, Вадимка, тебе еще раз здравствуй. Коляновна кивнула. Кивнула, а я сейчас... Вот давайте сейчас я бахну минуточку. Минуточку. Ой. Хороший коньячок мне подарил Вадим. И под мандариночку. Все. Теперь у меня начинает теплеть. Где-то прям глубоко в груди. И начинаем основную часть программы. Итак, первым наш основной миксер, наша, как, слушай, а теперь у тебя прозвище все длиннее и длиннее, смотри, абсолютное зло, Коляновна, фрекин бог, в рот мне ноги, теперь еще ты у нас кто? Мурка, ты мой муреночек, теперь ты у нас блатная, теперь ты у нас в законе, во, фрекин бог в законе. Абсолютное зло, Коляновна, фрекин бог, в рот мне ноги в законе. Во, во. Она сегодня разложила треки по плейлисту, и это, в принципе, единственное, что она сказала сегодня сделать, потому что силы кончились, пошла она помирать. И первым у нас Павел Павлецов. Сейчас я найду этого подлеца, подлеца этого найду. Где ты у нас, Пашка? Сейчас, сейчас, сейчас, мне же надо будет ссылочку кинуть. Все открыто. А только почему-то очень маленький, сука, браузер. Вот, я никого не вижу. Так, вот. Итак, это не он. Это П тоже не он. Вот же он. Вот же он. Город Пермь. Город Пермь. Трек называется «Не торопись». Про себя ни хрена не написано. Что ж у музыканты такие жлобы? Вот не хотят сопроводиловки вообще никак. А поэтому... А, вон он, Пашка. Пашка у нас в Дискорде висит. Говорит, здесь и я. Здесь. Вот, теперь вы видите. Вот в этот желтый смайлик цельтесь. Цельтесь всякими фруктами, овощами. А мы, собственно, ставим, слушаем. Павел Павлецов, «Не торопись». Город Пермь. Поехали. Ну, а вы комментируйте. Только умоляю, без хамства. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, сейчас в Перми, я так подозреваю, 11:30, да? А, Натаха, привет, не помню, здоровался, не здоровался. На всякий случай, привет тебе. Вот, Коляна, она говорит, вот прям под эту песню, я, говорит, представила, как у нас ночью выносили 3 ноутбука из садика. Прям под слова «не торопись» и несли так, не спеша выволакивали. Итак, только что у нас отзвучал Павел Павлецов, город Пермь, «не торопись». Вот, Пашка, у тебя там целая толпа фанатов, просили они тебе передать, что они все, понимаешь, за тебя болеют. Все они за тебя болеют, а со мной мысленно бахают. Ну, как вот, я понимаю, если бы скинули фотки, да, как вы разложили, понимаешь, как краковскую колбаску на каком-нибудь станке для качания пресса, да, разлили по стаканчикам коньячок и ведете здоровый образ жизни в тренажерном зале, попивая все это, запивая коричневыми напитками и покусывая мясо копченое очень жирное, а то мысленно они с нами, ну это так неинтересно. Так, что там у нас народ пишет? Пашка вот пишет: всех люблю и бухаю. У нас уже такая традиция. У нас все люди в России бухают по пятницам. Есть такая песня: каждую пятницу я в говно. А у нас народ по средам. По средам. И я сегодня смотрю, он и Славик нас поддерживает. В кои-то веки спасибо тебе, Славик, за лестные отзывы. Вот, Стрела Морфея наконец-то развязали, а то они тут последние 3 или 4 эфира в сухую с нами сидели, понимаешь, как дети из детского сада. Так, ладно, давайте вернемся все-таки уже к треку. Сейчас я обновлю на всякий случай ВКонтакте, вдруг туда кто-то что-то нацарапал, потому что эту мерзкую штуку все равно надо проверять периодически. Нет, никто туда не писал, слава богу, все в Дискорде. Так, Родик пишет: бодро, мне нравится. Антоха написал: ничего нового, но неплохо. Димас, наш хабаровский друг, пишет: можно сравнить с високосным годом, но голос Цоя напоминает. Да нет, вряд ли. Это, как тебе сказать, я вам как-нибудь выложу. У меня появилась, вот сейчас у меня появилась мысль. Слушайте, а у меня классная мысль появилась. Вот, сделаю я вам видос. Так, что там? Слайк пишет: мне нравится энергичный философский медляк. Энергичный философский медляк. А сейчас быстрый белый танец, да? Что-то такое? Супер, я как всегда за Пермяков. Так, Минск отдал голос за Пермяков. Маринка пишет: хороший трек, приятно слушать. Все гармонично, приятный тембр, вдумчивый текст, все круто. Димка Токарев пишет: текст класс и мотив. Строчка про псину — вообще огонь. Игорян наш Кощей пишет: точно похоже на високосный год, только голос не Цоя, а какого-то Дениса Майдан. Любят у нас, любят. Пашка вот пишет: это мой голос от природы. Паш, ты не переживай, у нас, как тебе сказать, очень любят люди искать похожесть кого-то с кем-то. Но это как бы природа людей. А тут никуда не денешься, привыкай. А так, вижу, Арчи у нас повисли в голосовом чате. Ребят, я там появляюсь в голосовом чате, но между песнями. Иной раз бывает побухчу. Так что, кому интересно, можете туда залезть. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Стрела Морфея пишут: хороший бодрый трек, интересный текст, любопытная ровная аранжировка, под настроение, так сказать, под бутылочку и стук колес. Так, что Димас вот даже с похмелья заходит. Витька пишет: приятно за земляков услышать доброжелательные отзывы. А, кстати, я заметил, к нам очень часто стали заходить люди из Перми. Я так подозреваю, не последнее участие в этом принимает Витос. Вот мне так кажется. Так, Натаха пишет: классно. Вадим пишет: настроение в песенке есть, сейчас улучшим. Да, у меня, кстати, налито, я вот прям налил. Давайте, начисляйте, у кого есть сейчас объявим следующую песенку и тоже бахнем. Так, Вадим на год снабдил. Да нет, не на год. Вадим меня проспонсировал на прошлый эфир. У его сына была днюха. Вот, и он говорит, давай, давай бахнем вместе за здоровье. Ну и как бы бахнули. А у меня чуть-чуть осталось. Я прям вот наливаю себе по одной трети стопочки и заливаю все это внутрь. Ну чисто, чтобы не мерзнуть. Так, что там у нас? Натаха пишет, щекинские музыканты после того, как у них своровали оборудование в Мирке, написали песню со словами «Смог, как же ты смог?» Смог, смог, и не то бывает. Так, что там у нас еще? Что там? Ну все, по треку, походу, больше ничего. По треку больше, походу, ничего никто не напишет. А давайте ехать дальше. Не, во-первых, бахнем. Давайте бахнем. Ну, чтобы как бы это. Давайте на 3.15. 3.15. Причем самое интересное, я выпью, а вы услышите 3.15 только через 20 секунд, как я выпью. Я вот сейчас говорил это долго, чтобы выпить вместе с вами. Ой, как замечательно. Заткнул Вадим дыру в моем сердце. Так, ну что, едем дальше. Далее у нас группа Гойя. Сейчас я их... Так, во-первых, надо Пашку закрыть, чтобы он мне тут не мешался. Чтобы он мне не мешался, а то у меня очень много вкладочек открытых. Так, теперь найти где-то эту Гойю. Вот же она. Она? Она, да. Город Семипалатинск. Насколько я знаю, это Казахстан у нас. У меня там дед служил, и мамка там росла. Я там, правда, не был. Вот, про себя написано следующее. Мы группа Гойя из города Семей. На самом деле дилетанты, которые любят ритм-блюз и играют его. Наша цель – основать блюзовое движение Казахстана и нести блюз в массы. Подожди, сейчас надо просклонять. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так, значит, играю блюз. Играли блюз. Не, я просто одним словом хочу. Блюзю, блюзил, буду блюзить. Вот. Блюзю, блюзил, буду блюзить. Итак, песня «Квадрат письма». Город Гойя, город... Ой, город Гойя. Группа Гойя. Город Семипалатинск. Семей. Поехали, ставим, слушаем. Но вы комментируйте, ссылочку сейчас брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.37 на моих зеленых системных. Вот, и что-то прям совсем мало. Прям совсем мало. Во-первых, я так понял, группа Гоя у нас не присутствует в эфирном чате. И во ВКонтакте она тоже не присутствует. Ну, не хотят они общаться. WhatsApp тоже не пишут. Ну и ладно. Ну и ладно. Не хотите. А сколько у нас сейчас в Казахстане времени? Мне кажется, там у них так же, по-моему, нет? А кто у нас был из Казахстана? У нас Серега Даткай был из Казахстана, да? По-моему, там так же. Ну, ладно. Может, у них, правда, ночь глубокая. Гораздо у них сейчас темнее, темнее, чем у Димки в Хабаровске. Гораздо. Вот, потому что у него сейчас 28 часов 38 минут. А в Казахстане, наверное, прям вот уже 2 ноября. 2 ноября, как... Вот. Так, ладно. Что народ пишет? Что народ пишет? Народ пишет следующее. Хорошая песня под знакомые ритмы. Так. Антоха написал: раздолбайский музончик, неплохо, однако. Так, зачитал. Настроение еще лучше стало. Хорошая песенка, звучит отлично. Написал Вадимка. Что там? Слайк пишет: не блюз, но заводит. Поддерживаю ваше желание в продвижении такого драйва в Казахстане. Нет, они блюз хотят в Казахстане. Нет, понимаешь, тут в чем смысл-то? Сами они будут играть драйв. То есть они будут рубить музло, музло. А Казахстан пусть весь играет кислый, унылый блюз. Вот. И так, такое положение вещей их будет устраивать. Они будут единственными топ-группой, которая играет быструю музыку в Казахстане. И, собственно, все будут ходить на их концерты. А на блюз ходить никто не будет. Все, я понял эту подлость, я понял эту великую стратегию. Мы их сейчас раскусили, сдали, и сейчас казахи пошли на них войной. В принципе, наверное, уже ребята в живых-то нету, потому что не пишут, не звонят, не ругаются. Так, ладно. Родик написал: бодрая песня, понравилась. Димка Токарев пишет: походу, сегодня мой эфир текст за текстом вставляет. Ох, люблю я такие вещи. Дим, а просто у тебя сегодня настроение хорошее. Я подозреваю, все дело в этом. Так, что там еще? Игорян у нас пишет: я не из Казахстана. Ну, тебе просто не повезло. Тебе просто не повезло. Димка вот пишет: 4 часа с Москвой вроде в Казахстане. Ну, может, я не знаю, на самом деле я там не был. Это вот Казахстан. Я не был в Казахстане и не был в Узбекистане. Вот, во всех остальных союзных республиках я был. Так, что там еще? Стрела Морфея пишем: затрудняемся как-то охарактеризовать песню, отметим гитары. Так. Слайк мне кинул палец. Слайк, за что? За что мне палец? Вот, Семипалатинск плюс 6. То есть у них... В принципе, на час меньше, чем у нашего Димка в Хабаровске, да? Ну, ничего, ничего. Поэтому они и не присутствуют, они просто тупо дрыхнут, поэтому будут слушать программу в записи и будут говорить: ой, как же так? А мы сейчас им, вот прям им назло скажем, что нас сейчас слушает Пермь плюс 2, слушает Хабаровск плюс 7, слушает Ноябрьск плюс 2, кто там у нас еще... Нас Москва слушает, в конце концов. Ё-моё, Минск. Минск тут вообще далеко. Кишинев. Это ж там у них 4 ноября уже. А вот ребята из Семипалатинска не захотели. Ладно. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. А дальше у нас... Что у нас? У нас проект В. Вот, наверное, правильно называть проект W. Ну, если по-умному, да? Но мне почему-то... Вот не поворачивается язык называть их проект W. Мне хочется сказать проект В. Ребят, если я прям вот сильно не прав, вы мне напишите, пожалуйста. Но мне кажется, вот оно звучит именно так. Это вот мое личное мнение. Я не спорю, могу ошибаться, но мне кажется, все-таки проект В. «Конь в яблоках» называется трек, город Москва. Про себя написано: мультипанковая команда из Москвы, музыкальные предпочтения участников которой простираются от шаманских песнопений до весенней капели в похмельное утро. Но это не мультипанк, это вообще не панк, как бы, ну, шаманские песнопения и весенняя капель, это же, понимаешь, пум-пум-пум. Но ритм очень, как бы, битрейт медленный. Так, и разнообразие, и несхожесть вкусов определяет свободную волю для экспериментов в творчестве. Собственно, ставим, слушаем «Конь в яблоках», проект «В», город Москва. Поехали, ну а вы комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47. На моих зеленых системных Пашка вот спрашивает, а можно ли мне комменты оставлять? Конечно, можно. Нужно. Я, кстати, забыл. Сегодня же у нас целая куча новеньких. Ребят, не стесняйтесь. Кидайте в эфирный чат, кидайте во ВКонтактовский эфирный чат ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. А для того все и делаем, чтобы если вы кому-то понравились, люди могли пойти вступить. Понимаешь, не только же в говно, можно же и в группу вступить. Поэтому кидайте ссылочки, не стесняйтесь. Так, ну и конечно же комментируйте, общайтесь, дружитесь между собой. Для чего все это делается? Чтобы вы между собой все передружились. Чтобы вы поняли, насколько на самом деле маленькая наша страна, маленькая, хоть все и говорят, что мы огромные, что мы недосягаемые, мы все прям вот на расстоянии вытянутой руки. И очень это много раз подтверждалось, по крайней мере, у нас на неформатке. Итак, начинаю читать комментарии. Отзвучал у нас проект «Веконь в яблоках», город Москва. Игорян пишет: «Воины света, воины добра». Димку порадовало «Иго-го», потому что он сегодня сам встал раньше будильника. А получается, Димка ставит будильник себе на 4 утра, да, на 4 он у тебя получается, 21 плюс 7, 28, на 4 утра, да, он ставит себе будильник на 4 утра, чтобы послушать миксер, вот, бухнуть с нами, потом лечь еще часок поспать и пиздовать на работу. Вот этому человеку памятник из говна надо лепить. Это просто вот, ну, реально. Так, вот, и его иго-го порадовал. Но в Хабаровске уже давно лето кончилось. Так, Родик пишет: интересная песня, красота, срочно скачал к себе. Антоху сегодня прям преследуют какие-то странные сочетания, смесь Розенбаума и Лепса. Меня лично пробило на ржач. Ну, слушай, если бы я себе представил смесь Розенбаума и Лепса, ты представь, лысого Лепса, лысого пьяного Лепса, который под музон, рюмка водки на столе, гоп-стоп, едет на скорой помощи, вот, и сшибает, понимаешь, бабулек. Так, Димке понравилось. Натаха пишет: веселенько, лошадиная тема вечная. Ой, кто бы написал отвратительную песню про лошадь? Вот мне очень мне нужна. Я с некоторых времен ненавижу просто слово «конь». И вот у меня прям одни лютые ассоциации. Так, Славик пишет: есть панк, как и весенняя капель. Чего уж там, против правды не попрешь. А фраза «конь в яблоках», которая поется и созвучно как «конь в облаках», вообще находка, по моему мнению. Так. Игоряну по аранжировке голоса до «Ленинград» похоже прям как клон. Да нет, ну что это, нет. Так. Пашке напоминает Хоя и «Ленинград». Не Майданова, конечно, а вот Юру Хоя и «Ленинград» навеял. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишут: знаем, ребят, очень угарные песни у них, драйвово и оригинально. Клип у них был хороший, молодцы, песня понравилась, весьма стильная. Так, что там у нас еще? Что там еще? Весело и хорошо Вадим написал. Страна большая, от Бузовой не скрыться. Это да. Как от Бузовой, так и от Зухера. От Зухера тоже хер скроетесь. А, на 3.50. Димка ставит себе будильник на 3.50. Ну да, все правильно. Надо же 10 минут еще сбегать в туалет, опорожнить свое тело, да, чтобы было куда заливать пиво или коньяк. Ленка, привет. Привет, тебя давно не видели. Давно тебя не видели. У нас, говорит, перевели время, и я потерялся. Как это у вас? А, вы же в Хохляндии, у вас время переводят. Видишь, как хорошо. На Украине еще время переводит. А у нас уже сколько у нас? Раза три переводили, да, туда-сюда, туда-сюда. А потом плюнули, и мы где-то остались в межвременье. Но ничего, ничего. Так. Что там? Ну и все. Ой, все. Ой, не говори, ой, не говори. Ну да. Все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Первая смена». Первая. Так, сейчас мы найдем, где. Вот же они. «Йошкар-Ола». «Йошкар-Ола», «Рубли и килограммы» называется трек. Про себя написано. Да, вот, молодцы. А группа «Первая смена» была образована в октябре 2011 года в Йошкар-Оле двумя разными... Двумя друзьями. Артемом и Максимом. Со временем Максим покинул группу, состав неоднократно менялся. Сейчас группа состоит из следующих участников. Раз, два, три. Три человека. За время сосуществования эти три человека нашли свое звучание и играют на стыке панк-рока, альтернативного рока, инди и гранжа. В песнях группы звучат призывы задуматься о своем пути, месте в жизни, следовании стереотипам системы, автоматизмом поведения и мышления. Вот последняя фраза была, вот вообще нахер не нужна вот в этой вот сопроводилке, вычеркивайте. Итак, «Первая смена», «Йошкар-Ола», «Рубли и килограммы» называется трек. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Мы решили, какую мы татуху набьем Коляновне на жопе. Вот, у нее по жопе будет спускаться сова, жопой вниз, причем тоже. По жопе будет жопой вниз спускаться. Сова! Сова будет. Я тебе ветку в позвоночник воткну. Сова одна пусть без ветки спускается по жопе, жопой вниз. И, собственно, справляет свою нужду совиную. Делает сброс из клаки. Из клаки. Вот, набью я тебе тогда клювик. Так, ладно. Только что у нас отзвучали группа «Первая смена», город Йошкар-Ола. Арчи вот у нас как раз от Тедова, оттудова. Тудойте. Все, откуда? Оттуда, из Йошкар-Олы. Кстати, Арчи, спешись с группой «Стрела Морфея». Они искали людей из Йошкар-Олы. Вот, я помню. Пока помню, напиши им. Так, что там у нас еще? Вот, молодцы, кинули ссылку на свой паблик. Только надо HTTP добивать туда, тогда можно будет сразу переходить. А так вот сейчас придется копировать. Вот, тащить мышку туда, понимаешь, нажимать вставить. Как все это долго. Все, вступил. Теперь эти три человека, я их посчитал. Итак, давайте будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Вот Димка говорит, ща буду критиковать. А Арчи сказал, нам похер. Ну и правильно. Нормальный такой подход. Так, Игорян пишет, вполне очень даже приятная песенка. В машине неплохо будет слушаться. Антохи, неплохо. Димас пишет, вот круть моя башлачева-летовская душонка довольна. Ну это же замечательно. Видишь, как не каждый эфир в жилу, но бывают эфиры, которые прям все в тебя входят полностью, понимаешь, с тапочками. Вот, про ежика анекдот знаешь, да, который курить любит? Я не буду ее рассказывать. А найди в гугле «Ежик курить люблю» и почитай. Так, Димка пишет, музыка классная, а голос попсовенький, хочется немного мясца, а так вполне неплохо. Ну, смотри, я вот сейчас смотрю на ребят, они достаточно молодые ребята. Поверь мне, лет через 20, когда их бросят каждого, три жены, вот, у них будет по 8 детей, у кого-то из них уже будет лысина на голове, пропито будет все, будет из мебели только табуретка на кухне, и... Поверь, голос у них сразу станет брутальным, и будет он звучать, как наш незабываемый друг Игорь К. Вот, у него все понятно. Все понятно. Брутальность, она приходит с возрастом. Тут ничего не попишешь. У ребят все впереди, я думаю, все у них будет хорошо. Видно и слышно, что группа еще молодая, что они еще не совсем устаканились, куда и как им лететь. Коляновна говорит всем покедово. Говорит! Ты как Эдмунд Шклярский на концертах.
3: Всем пока.
2: Вот, у нас Шклярский, Эдя. Эдя Шклярский, он так на концертах. Он в начале концерта выходит, говорит, здравствуйте. В конце концерта говорит, до свидания. И уходит. Сегодня у нас Коляновна, она как Шклярский. Так, что там пишут нам дальше? Дальше. Вот, Арчи пишет, кому зашло гоу, я уже сделал. Так, вот Ленка пишет, мне нравится, хорошая песня, смысл вообще зачетный. Так, Димке будет сложно голосовать за кого-то одного. А зачем за одного галочки можно ставить за все понравившиеся группы? Что вы, как дети малые. Так, Родик пишет, очень знакомая песня, где-то слышал. Задорно, с огоньком поют. А вопросы поставлены радикально, сколько стоит и сколько весит килограмм. Ну, у нас в Туле килограмм уже весит 750-650 грамм можно найти, да, кстати. Вот, что там дальше? Стрела Морфея пишет, хорошая песня, хотели с ребятами поиграть, но обстоятельства сложились против. Но надеемся, что еще пересечемся, по песне слышали. Понравилось, драйвовый, интересный текст. Так... Значит, уже списались. Зря я вас пиарил. Так, Слайк пишет, в тексте, лично по мне, много недочетов и поэтических, и пропевальческих. Вот, про пропивальческие соглашусь, сейчас я в конце расскажу. И еще показалось, что музыкальное сопровождение не совсем гармонично подходит в данной песне к вокалу. А при этом вокал понравился, да и музыканты сами по себе весьма хороши. Вот, Слайк, ты половину слов просто считал с коры моего головного мозга. Вот прям вот часть. Я сейчас повторюсь. Сперва дочитаю всех. Вот. Так, Вадим пишет: хорошо, очень хорошо стало. Походу он тоже коньяк пьет. Я понял. Так, что там дальше? Голос бы понестандартнее и было бы вообще... Да чё вы цепляетесь голосу-то, ё-моё? Будет голос, будет. Всё приходит с опытом. Пару раз голос сорвёт на репетиции, и всё будет хорошо. Так, надо текст для татухи собственной Зухера. А тут даже текст не нужен, тут как бы... Я даже в этом не сомневаюсь. Халяновна, она... Знаешь, как на мужиков, когда смотрит, они прям понимают, что она уже собственной Зухера, и лучше не подходить. Так, что там дальше у нас? Что там у нас дальше, дальше, дальше, дальше, дальше? Вот, Вадим пишет: голос у певца нормальный. Витос отвлекся на телефон, просрал две песни. Так бывает. Так бывает. Отвлекся на телефон, уехал в Гомель. Так тоже бывает. Так, Пашка пишет: музон такой, ничего, плохо разбираюсь в жанрах и стилях, это пост-рок. Слушай, Пашка, ты знаешь, когда меня спрашивают, вот мне опять недавно спросили, в каком стиле ты играешь, вот был недавно, у меня сегодня приходили газовщики, вот, и один из них, который вот ходит с этой пищалкой, он увидел у меня тут кругом микрофоны, гитары, пульты, понимаешь, вся вот эта херь. И он говорит: о, а ты музыкант. А я тоже музыкант. Я говорю: а ты где играешь? Он говорит: я в церкви пою. Я говорю: тоже хорошо, тоже надо. Вот, и он говорит: а в каком стиле ты играешь? Я вот прям посмотрел, мне прям честно захотелось его ударить. Я говорю: нормальную музыку играю. Вот на тебе пластинку, послушай. Он довольно ушел в машину, но не вернулся больше, видимо, слушал. Как можно... Зачем вообще это нужно делить на стиль? Можно там условно поделить. Медленная, быстрая музыка. Я делю музыку на хорошую и плохую. Все остальное, как бы, мне кажется, бессмысленно. Любой музыкант должен ровно двигаться в любом направлении, потому что иначе он не развивается, он встает на месте, и все. Надо все пробовать, надо все играть, все пытаться. Вот, я вам все-таки сделаю видос. Все, я теперь точно решил. Сегодня вы такую мне идею хорошую подали. Блин, я сделаю видос. Так, ладно. Что так дальше? Загуглил про ежа, не поленился. Ну и как тебе, Димас? Понравился тебе анекдот? Хороший анекдот. Так, что там дальше? Как это сорвать голос? Никогда в жизни не получалось, даже любопытно. Саня, я тебе расскажу, как это делается. Ну, просто вы имеете возможность репетировать на хорошей репоточке. Как правило, в 98% репобаза это что? Это помещение, там, грубо говоря, там 4 на 4 метра, в лучшем случае 6 на 4, но это прям вот очень редко. Вот, в этом помещении стоит прям ударная установка напротив входа. Слева комбарь, справа комбарь, и бывает еще там 2-3 колонки где-нибудь там над барабанщиком. Вся эта поебень выкручена на всю, потому что все пытаются переиграть барабанщика. Басист пытается слышать себя и из-за барабанов, и из-за гитариста. Гитарист пытается слышать себя и из-за басиста, и в итоге все крутят на всю. А барабанщик понимает, что, блядь, он нихуя не догоняет, что ему надо еще сильнее лупить, но мембраны же еще не лопнули, в них можно ебошить. И он ебошит. А бедный вокалист, он стоит, сука, с микрофоном и даже понимает, что если он заорет в истерике, его все равно никто не услышит. И вот в таких ситуациях, репетировать надо, допустим, там завтра концерт, какой-нибудь, причем важный концерт, и все, пиздец, и ты вот орешь, и пизда голосу. Вот так вот вокалисты срывают голос. Это очень частая ситуация на дешевых репобазах. Вот. Так, как бы все, рассказал, пожалуйста. Вот мне прислали наконец-то фотографию, мне наконец-то прислали фотографию. Бахаем, отвечаю, но только за Павлицова. Да? Бахайте вы за кого хотите. Главное, чтобы, понимаешь, это все было хорошо. Пашка, тут за тебя прям вот пьют сразу раз, два, три, четыре спиртных напитка и один не очень. И одну отраву. Кирюша нарисовалась. Привет тебе. Привет тебе, Кирюша. Вот она прям на мой крик души, видимо, ворвалась в эфир. Услышала всю вот эту вот мою многострадальную полемику. И прям порадовалась. Так, Ленка пишет. Захар прав на все три. Ну вот, видите. Все, вот. Сейчас вот Сашка, он должен понять, как, понимаешь, люди срывают голос. Очень, очень элементарно. Так, ладно, что там у нас дальше? Что там у нас дальше? Дальше у нас группа Crimson Crime. Crimson Crime. Сейчас мы их найдем, во-первых, где же они у меня тут. А вот же они. Город Питер. Crimson Crime. Последний день называется трек. Про себя, ребята, ни хера не написали. Соответственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, аудитория разделилась на две команды. На две команды и одного человека. Один человек и две... Одним голос понравился, другим голос не понравился, а был один человек, который просто не понял. Вот. Игорян, по поводу Ани, да, по поводу Юты. Нет, не согласен я с тобой в ашпе. В ашпе, потому что с творчеством той девочки я хорошо знаком. Ну, прям вот вообще не знаю, с чего ты так вдруг решил. Переслушай, переслушай, ты поймешь, что ты был неправ. Так, далее. Что там у нас еще? Ну, смотрите, вот Ленке начало зашло. Начало зашло, потом раз, мама в щелку посмотрела и решила не пускать. Вот, начало зашло, а трек что-то не особо, не знаю почему, написал Ленка. Ну, надо еще раз послушать и разобраться. Так, Витос пишет, голос приятный, но походу его передавили. Димка пишет, в первый день я посмотрел на небо, на водопады и луну. Димка, что это? Я не понял. Так, спрашивает, почему всегда последний, почему не первый день? А это специфика жалостливых девчачьих песен. Ну, вот как бы все, вот мир рушится, все, пиздец. День последний, бычок последний, стопка последняя, все. А потом с утра просыпается и говорит, блин, да новая жизнь же началась, все же хорошо у меня на самом деле. И перестает, а песня-то уже спета, записана, ну и как бы приходится дальше тянуть. Мне вот было интересно, смотрите, концовку такую ребята сделали, Crimson Crime, интересную, да? Ну как, во-первых, задумка интересная, но мне кажется, сейчас, ребята, я скажу только свое мнение и... Ни в коем случае на мнение Бога не претендую. Вы ее слишком затянули. То есть вот вам этот микс надо было сделать порезче и закончить. И мне интересно, а как вы на конце... И мне интересно, а как вы на концерте это делаете? Вот, и делаете ли?

Он находит для себя что-то интересное. Так, Кирюша пишет: отличный трек для выпускного в школе, а так голос приятный. Так, я не квакаю. Квакаешь, в данном случае у меня ты квакаешь, потому что WhatsApp делает бдым, бдым. Так, что там еще у нас? Антохи, неплохо. Сколько треков? 8. В миксере всегда звучит 8 треков, в бомбардировке всегда звучит 10 треков. Так. Где-то Натаха писала. Вот Натаха написала: голос хорош. Димка написал: не мое. А второй Димка пишет: женская лирика, все имеет место быть, а голос, по-моему, хороший. На вкус и цвет, как говорится. Да, все фломастеры разные. Что там еще? Пашка написал: бас хороший, честно. Девочка поет здорово. Бас хороший, честно. Ну, а еще раз, девочка поет здорово. Ну что, как бы, если уж начал, то делай все стабильно. Так, Стрела Морфея пишет: песня хорошая, но что-то с вокалом. Немного странное ощущение местами. Не хватило объема и показалось, что аранжировка и вокал не связаны. Сложно сказать, влияние Юты чувствуется. Да что ж вы все к Юте-то прицепились? Нет, нет. Что? Да и все. Объективности ради, вот Антоха пишет: голос как-то завышен относительно музыки. Нормальный там хороший голос, хороший интересный вокал. Там просто звукорежиссер Малеха не дотянул. Не шмогла. Так бывает, причем достаточно часто, особенно у молодых коллективов, которые все делают сами, пишут сами, сводят сами. Вот, и получается, как правило, не всегда хорошо. В 98% случаев получается ерунда. Вот, и как бы я всегда советую музыкантам, которые вот только начинают свой путь: ребят, не пожлобитесь, скиньтесь всей группой, закажите сведения у профессионала, заплатите ему денег, возьмите готовый проект, чтобы вам было на что смотреть, как это сделано, как это должно звучать, и тогда вот уже по этому шаблону можете набивать руку и тренироваться, как бы, по крайней мере, будет понятно, куда и чем тыкать, потому что сейчас в интернетах все пестрит всякими умниками, сейчас же, блядь, как он научился по-английски читать, знает, где что у плагина называется, и все, и он сразу специалист, он прям звукарь от бога, он сразу начинает выпускать уроки. А иной раз смотришь этих ебланов и видишь, что он несет такую чушь, и понимаешь, что вот, вот какие-то молодые ребята слушают, все это впитывают и продолжают нести эту чушь, и они уверены, что так и должно быть. Все, я все сказал. Ребятам удачи, Crimson Crime молодцы, двигайтесь дальше, но вот единственное... Все придет с опытом, не переживайте, ни на кого не оглядывайтесь. Так, вот пишут мне в WhatsApp: сегодня день тренера, и очень хотелось бы поздравить нашего любимого тренера Касьянова Дмитрия Николаевича и Абашева Влада. Ну вот, собственно, и поздравили. Дмитрий Николаевич и Влад. Машу вам ручкой, сейчас я за вас, как говорится, бахну. Давайте бахнем, у меня еще на разик есть, и есть две дольки мандарина. Итак, я бахаю. Ой, красота. Красота. Изнюхай всех. Так, Арчи, дружище, все расскажу. Все расскажу в конце программы. Ты уж потерпи, немножечко осталось. Ладно. Далее у нас наш малоярославский друг. Человек, с которым мы пережили не один фестиваль, да, вот, и, понимаешь, дружба наша началась с большой ненависти, мы хотели убить друг друга, кидались друг друга говном, тухлыми яйцами, вот, а потом встретились и даже не подрались, и как бы дальше жили душа в душу, вот, но музыка мне его все равно не нравится, я все равно скажу, мне не нравится, что они делают, но в рамках своего жанра они, конечно же, молодцы. Они, конечно же, красавцы, просто мне это не нравится. Вот, группа «Бешеные», город Малоярославец, не обращая внимания, называется.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну, вот как я, в принципе, и предполагал. Итак, 22-22-55, вот такая красивая системная цифра у меня висит в часах, с вами DJ Zucher. Мой WhatsApp 902-75-00-59, у нас есть ВКонтакте, если удобнее общаться там, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все свалили в Дискорд, и, собственно, там мы общаемся. Ссылочка на наш Дискорд есть во ВКонтактовской группе, большая кнопка «Эфирный чат», и в эфирной теме во ВКонтакте, там же в группе, тоже она указана, разверните полностью сообщение, там все видно. Итак, вот Маринка пишет, тут и со сведением не... Прям, да, тут со сведением. А что тут сводить-то, мол, ваша ять? Ну, а что тут сводить-то? Я к чему говорю, что вот в рамках своего стиля Игорян, они, вот группа Игорян, они молодцы. Они как бы прям вот классические. Мне не нравится такая музыка не потому, что там я говно какое-то. Ну, не нравится мне просто, не мое это. Вот, поэтому мне, соответственно, и творчество их не нравится. Человек, он очень хороший. В рамках, смотрите, вот «Стрела Морфея», прям вот они порадовались. Потому что, ну, это их музыка, она им нравится. Вот они пишут, о, жара пошла, панки, хой, как бальзам на душу легло. Конечно, жестковато для нас, но все равно зашло. Душа просит праздника, и он случился. То есть, в рамках панка... Я считаю, что они, ну уж поверьте мне, я столько панка переслушал, по крайней мере, меня от Игорянова панка не воротит, как бывает от некоторых других панков. Вот, и это уже основание сказать, что молодцы. Тут я как бы комментировать не могу сугубо технически, могу только вот на уровне молодцы, не молодцы. Так, давайте буду читать комментарии лучше. Так, панком Ходимка написал. Маринка пишет, клево, где мои 17 лет? Искала, где купить шарф Киша. Песня навеяла воспоминания. Так, Славик пишет, не мое, не люблю такую музыку. Слишком она для меня простая, нет в ней красоты, ни веселой, ни печальной. Пусть другие это комментируют. Витос пишет, бодрая песня, не хватает агрессии в голосе, а так норм. Так, что там еще у нас? Димка пишет, музыка огонь, вокал тоже, но текст местами непонятен и коряв. Ну подождите, ну вспомните, я не знаю, ну кого в пример? Автоматические удовлетворители. Ну, вспомните, ну это же мастодонты сцены, да, вот в этом жанре. Насколько там приятен текст? Ну послушайте. Вот, так что я думаю, что Игорян, он как бы даже в какой-то мере гораздо поэтичнее другого какого-нибудь среднестатистического панка. Так, что там еще? Антоха пишет, неплохо, самый драйвовый трек сегодня, а у данной песни есть ли минус? А то она для спортзала идеально подходит. Антоха, если ты в этом ритме начнешь хуярить блины от штанги, ты что, ты... У тебя сердце остановится. Нет, в спортзале такую музыку нельзя слушать. Так, что там еще? Далее. Вадим пишет, улыбаюсь, весело уже. Хорошо песенка звучала. Слушай, ты сегодня, походу, на каннабисе. Ты сегодня весь вечер улыбаешься, и тебе все лучше и лучше. Так, Димки вот пишет, а мне нравится такая музыка. Что там дальше? Пашка пишет, мне... А показалось, или у нас в стране реально стало больше панка? Хотя вроде и трэш присутствовал, но... А в целом задорно. Вспоминаю юность свою, где дэт-метал лобали. Особенно концерты и тех, кто перед сценой. Всегда было весело. Знаешь, Пашка, панка, его у нас в стране как бы... Как было, так и осталось. Как было, так и осталось. Потому что панк, ну, по сути своей, это что? Собралось там 3-4 распиздяя. Причем не всегда умеющие играть... В 80% не умеющие петь. У меня есть до сих пор знакомый, вот у меня есть знакомый истинный панк. Он играет на басу, он вокалист, он играет и поет в 5 или в 6 проектах. он нот не знает до сих пор. То есть как-то я его попросил помочь, ну, был у меня момент, мне нужен был срочно басист, вот, и я ему звоню, говорю: Олежек, давай ты у меня вот один концертик, помоги мне, отыграй, а то у меня все басисты разбежались. Он говорит: да вообще не вопрос, говно вопрос, давай все, там, когда, чего. Я говорю: ну давай там встретимся за неделю хотя бы, прогоним материал. Он говорит: все, вообще говно. Я старался, то есть сделал ему, как это называется, прописал тексты, прописал ноты, расставил аккорды. Ну, я же, ну, как нормальный человек. Встречаемся, подаю ему эти бумажки. Он на меня смотрит, говорит: зачем мне это? Я говорю: а как ты будешь играть? Он говорит: ну так вот, ты мне покажи, тынц, тынц, тынц. Я говорю: все, Олег, я говорю, тебя очень люблю, но как тут у нас с тобой ничего не получится. Вот, а поэтому как бы панк, оно такое, это массовая истерия. И потом вот из этих вот молодых панчат, да, давайте будем так, разделим панков на панчат, полу... эти были, кто там были? Подсаки, да, и... Читлань, да? Вот, это панчата, подсаки, читлани и потом вот уже панки. Вот из этих панчат уже дальше они растут, и кто-то бросает нахер музыку, понимая, что это звучит не очень. Кто-то набирается мастерства, переходит на уровень выше, кто-то прям хорошо хапает мастерства и становится настоящим панком. Но изначально это все... как мальки на мелководье, их много, и они сами не знают, что хотят. Вот, поэтому как бы панка в России всегда было много, очень мало качественного панка. Что-то я растянул, да, волыну? Да, да, да, вот Пашка сбил меня с мысли. Так, давайте будем читать дальше. Вот Маринка пишет: сейчас популярны только рэперы. А раньше были панки, металлисты, эмо даже были. О, мы ходили на эмо-концерт. Там прям какие-то были очень такие прям эмо-эмо. Все такие черные, грустные. А мы приперлись впятером во всем белом и с белыми надувными шариками. Мы думали, нас побьют. Так, что там дальше? Димка пишет: я панк-революцию всю прослушал. Там в конце кассет группы вообще в ноты не попадали. Драйв писешный. Ау, мне по текстам в ашпе класс, особенно манифесты Дельтаплан. Ну, Дельтаплан, он как бы вот... хорошо, о чем песня Дельтаплан? Вот, как бы, это самая известная, наверное, песня Ау. О чем она? О чем он? Вот, так, что там дальше? Игорян пишет: наш басист точно такой же. Ну вот, вот, видите, как оно бывает. Ладно. Ладно, Игорян, я был очень рад тебя слышать, видеть. Очень редкий ты у нас гость, почему-то перестал совсем заходить. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Тень от солнца». Так, где они, где они? Вот же они. Город Барнаул. «Я не готов» называется трек, про себя написано следующее. Группа начала свой тернистый путь в 2014 году. За 2 года существования посетили немалое количество фестивалей Алтайского края. Затем распались. Тем не менее, через 2 года состав был собран. 2018 год был насыщен событиями. Группа записала свой первый EP-альбом. Вот, собственно, ставим, слушаем. Там просто ведро текста. А кому интересно, сейчас по ссылочке почитайте дальше, а я буду ставить музыку. Итак, «Тень от солнца», Барнаул, «Я не готов», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:36 на моих зеленых системных. Пашка, а тут у нас во ВКонтакте целая секта Павла Павлецкого. Все последователи Павла Павлецкого, как за дудочником мыши. Так, сейчас, минуточку, друзья. Отвечу. Вот, все. Так, что у нас только что отзвучало? «Тень от солнца», «Я не готов». Ребята, опять же, разделились у нас сильно, прям пропорционально сильно разобрали, разделились в комментах. Вот, хочу поприветствовать у нас. Я почему ВКонтакт не люблю, что я вот только сейчас увидел, там ту его хуча народу пишет, а пока страничку не обновишь, это все не видно. То есть я вот раньше хотя бы можно, когда ты добавлял комментарий, у тебя обновлялось все сразу. А теперь даже этого не происходит. И я только сейчас увидел, что у нас там Серега Незверев вот висит, привет тебе, Серый. Василий Кок, здорово. Юля вот висит, привет тебе. Яша Чемпион висит. Ребят, всем вам привет. Я не буду вас поименно сейчас перечислять, потому что вас тут очень много, а уже как бы, уже пора переключиться, собственно, на группу «Тень от солнца», которые у нас из Барнаула только что отзвучали. Так, ребята пишут в комментариях, чего. Начало было на Цоя похоже, пишут так. Антохе понравилось весьма и весьма, пишет. Что там у нас? Родик пишет, сурово, энергично, лобают дядьки, здоровски. Димас пишет, гитара пропадает местами, по-моему, а в целом неплохо. Слайк вот пишет, лучше бы текст к аудио опубликовали вместо хвастовства звездными моментами. Что-то не заходит песня, нет в ней какой-то необычности и красивости для меня, чтобы за это зацепиться ухом. Так, Игорян пишет, мне не понравилось, как-то примитивно, и это не от того, что играю панк, а слушаю-то я все. Кстати говоря, на готовящемся альбоме будет одна песня, смешанная хард-рок со стоунером. Это к тому, что отчасти на эту похоже, ну чуточку. Просто это не понравилось, примитивно, стандартно, и при этом пару вставочек не в тему совсем. Вот. Так, что там дальше? Ленка пишет, не мое. Вадим пишет, я готов. Хорошо, металл. Я за тебя рад, Вадим. Так, что там дальше? Пашка пишет, вот, тупо вообще атас. Гитара, да. Как в предыдущем комменте написано, кино напоминает. По тексту ничего не понял, прошу прощения, но в целом классно. Тема по ария, припев «Черный кофе». Может, от того, что я старпер. Вот, в целом звуки, как и вещь, в целом достойное внимания. Ну, Паш, я так говорю всегда, любая музыка, любой исполнитель всегда имеет пару-тройку миллионов фанатов, потому что сколько людей, столько и мнений. Как бы, ну, им нравится такая музыка, они играют, и я уверен, что есть миллиарды людей, которым тоже нравится такая музыка, а просто они их еще не слышали. А так бы они играли бы где-нибудь сейчас в Лас-Вегасе, да, на открытии какого-нибудь очередного казино. А почему бы и нет? А получали большие деньги. Вот, просто Евгений у нас нарисовался. Привет, дружище. Пишет, в 85-м году это был бы хит, наверное. Маринка пишет, вечер. Ностальгия откатилась лет на 10 назад. Ну, такая приятная грусть. На этих треках можно расти. Не то, что пчела и пчеловод. Пчела и пчеловод, пчела и пчеловод. А кто такие? Кто такие пчела и пчеловод? Я не знаю. Я как-то пропустил. Так, Димка пишет, альбом у них классно называется, «Сопли и грязь». Грязь из соплей, так надо было назвать. Так, Стрела Морфея пишет, драйвово и эмоционально притяжеленная песня, интересная подача, такой брутальный вокал, но немного огрехи, как показалось. но это скорее от переизбытка эмоциональности. Некая нечеткость при сведении показалась, но, возможно, это просто колонки так исказили. ХЗ в целом ничего. Ну, я тебе могу сказать, что мои колонки ничего практически не искажают, и со сведением там работать и работать. Так, просто Женек пишет, слушать строго на колонках S90. Ну, не знаю, не знаю. Были еще такие моновиниловые проигрыватели. Там вообще звук атасный был. Я помню, там из очень толстой бумаги диффузоры были. Они, по-моему, 5-ваттные. Аж 5-ваттные. Вот, ладно, куда это я попер? Куда это я попер? Так, Димка пишет, в Барнауле, наверное, наобум самые классные и зигзаги. Наобум самые классные и зигзаги. Дим, я потерялся. Так, обязательно послушай хит «Пчеловод», «Пушка современности». Слушай, я, ты знаешь, настолько с этой неформаткой отстал от жизни, я, наверное, вот просто какую-то музыку, чтобы вот с неформатки слушал последний раз, ну, может, год назад, и то вот, не, мне кажется, еще раньше даже. То есть вот я уже настолько атрофирован мозг, мне, ну, я вынужден слушать неформатку, а когда там наслушаешься, уже как бы слушать ничего не хочется, иной раз даже и жить не хочется. Вот, поэтому, ну, если попадется, конечно, послушаю. Так, вот пишет мне Арчи, это современная попса, группа «Раса». Шняга, по-моему, но на вкус и цвет. Вы все знаете «Пчелу и пчеловода», а я не знаю. А я не знаю. Так, ладно, все, ребят, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Крыжовник». Так, сейчас я закрою отыгравших, тень у нас отыграла, закрываю. Вот, «Крыжовник». Город Москва, трек называется «Маленькая школьница». Про себя не написано ничего вообще. То есть вот абсолютно ничего. Совсем ребятам было лень. Итак, ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:47. У нас тут секта почитателей Павла Павлюцова. Да не-не, Пашка, нормально все. А давай мы сейчас попросим их проголосовать рублем. Ну-ка, скинулись все срочно диджею на вискарик. Вот, и я тогда поставлю галочку за Павла Павлюцова. Вот, ребят, все, голосование будет начинаться у нас в четверг. В четверг вечером. Вечером. Так что пока не спешите. Как это? Силы. Собирайте силы на голосование. Так, отзвучали у нас Крыжовник, Маленькая школьница. Что там у нас? Народ обсуждает вместо школьницы пчел и пчеловода. Так, Женек пишет название «Огонь», ждем угару. Родик написал веселую песню «Забираю к себе». Димка пишет «Вокал и музыка в разных спальнях». Ну, это, как тебе сказать, это старая школа. Много у каких групп такое слышал, где ребята играют, где мальчики играют от 45 и выше. Вот у них часто такой звук. Ну, как бы это... Они на этом выросли, они по-другому уже не слышат. Не потому, что они плохие, а потому что, ну, у них так организм приучен уже с возрастом. Так, что там? Антоха пишет, не зашло. Что там? Восьмиклассница. Не похоже, просто напомнила. Так, ничего, рок-н-ролльчик, хотя и не прям супер-пупер. Так, Ленке нравится, пишет, а мне нравится. Витос пишет, звучит своеобразно, рок-н-ролльно и заводно. А на раз-два послушать можно. Так, что там еще? Маринка пишет, вот этот трек переборчик, что ли, тут и Цой, и Наутилус, все в кучу, слишком большой откат в ретро для меня. Ну, Марин, ну там дядьки взрослые все, как бы для них Цой и Наутилус это сопляки, понимаешь, как бы они их стебут наоборот. Стрела Морфея пишут, пошел такой рок-н-ролльчик, текст понравился, подача огонь, но немного не наше направление, сложно сказать, как бы не в нашем вкусе. Наверное, воздержимся от комментариев, хотя если еще прибухнуть, то, ну, прибухните, а че? Вадим вот прибухнул, он же еще когда написал, что все, ему заебись. Вот, пишет Крыжовник, первое место от меня. Правда, Кузьмина очень напомнил, когда мне было лет 18. Знаешь, Вадим, вот я когда их слушал, у меня тоже сложилось впечатление, что это трезвый Кузьмин играет. Потому что Кузьмин, он в последнее время как-то прям вот все бухее и бухее, а тут вот прям как будто трезвого Кузьмина послушал. Так, Натаха пишет, ай-яй-яй, совращение малолетних, доцент физики, который не смотрит телек. Вот. Димка пишет, целичок вошел и текст, а сведение не очень, и гитара как будто на одном аккорде играет. Так, Слайк пишет, вот слабенько песенка сделана. Вот вроде в музыке есть драйв в ритме, но она плоская. В тексте видна попытка быть похожим по структуре на рок-н-ролл, а вокальное исполнение его с акцентами на некоторых буквах не впечатляет. Интересного проигрыша, кстати, тоже даже запилом не назовешь. Вот, ну, такие тоже мнения есть. Вот, Натаха пишет, точняк, не хотела про Кузьмина писать, его стилистика. Что там? Просто Евгений пишет, Крыжовник забродил, короче. Вообще тема сисек нифига не раскрыта. Тухлый сырок, вообще какая-то недопедофилия. Тьфу, срамота. На кого эта песня вообще была рассчитана? Я негодую. Угара не вышло, пчеловод и то круче, например. Еще один с пчеловодом. Что с этим пчеловодом? Вот. Стреле понравилось мое изыскание. Трезвый Кузьмин. Да, ну реально, как трезвый Кузьмин. Очень прям похоже. Вот. Ну и, собственно, все, друзья. Все, как бы это был финальный трек сегодняшней программы. Что будет дальше? Что будет дальше? Завтра вечером, ближе уже так вот к ночи, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Там будет голосовалка. Ставьте галочки за всех понравившихся участников. Голосование будет длиться до следующей среды, до 8 вечера по Москве. Вот, предупреждаю новеньких. Я так-то все уже знают, все в курсе, но новеньких предупрежу. После эфира, скорее всего, вам начнут рассылать предложения, накрутить голосов за не очень большие деньги. Вот, если хочется потратить деньги, вот, честно говорю, лучше потратить их на сайте Неформатки, закажите себе трек дня, трек недели, это будет более продуктивно, потому что накрутку голосов вычисляем на раз-два, на 3-15. Все это очень видно и очень понятно. Нечестная игра, прям позор. Позорить будем на всю страну. Поэтому не балуйтесь, давайте жить дружно, давайте жить честно. Все мы музыканты, все мы сделаны из говна и мяса, как бы давайте уважать друг друга. Вот, по поводу чего, теперь услышимся с вами во вторник. Ну, лично со мной услышимся во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, конечно же, в среду обязательно в миксере. Ну и там уже Коляновну из ментовки выпустят. Я думаю, мы уже вместе будем. Вот, и будет уже у нас тепло и, надеюсь, весело. Что еще? Что еще забыл сказать? Вроде все сказал. Друзья, всем счастливо. Не болейте, любите друг друга. Зима наконец-то пришел. Я сегодня подскользнулся на своем джипе на первом гололеде. И как бы чувство неприятное, надо переобуваться. Поэтому переобувайтесь, друзья, переобувайтесь. А потом, не дай бог, куда-нибудь, чтобы не залететь. Все, спасибо за внимание. Спасибо всем, кто писал. Спасибо всем, кто с нами был. Услышимся. Че, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо. А, забыл сказать, ну-ка, все быстренько добавились в группу «Неформатное радио» во ВКонтакте. Да, че это я? Ну-ка, бегом, бегом туда. Все, друзья, всем пока.

Через банальность слов, гениальность снов, мы потеряли все другие способы связи. Все, что осталось у нас.

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво, в советское время нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системах. Сегодня среда, и значит, что очередная программа «Неформатный миксер» стартанул. Вот, с вами диджей Зухер, как вы уже слышали, по отбивочке. Ну и, конечно же, Коляновна, которая сегодня сидит на мандаринах. Она ответственна за мандарины.
1: Всем привет.
0: Вот, ну что, друзья, начнем, наверное, с итогов прошлой программы. Ребята порадовали. Битва была нешуточная, и как обычно, не обошлось у нас без эксцессов. Вот, что расстроило? Вот есть у нас друзья, группа Плаксы. Давно мы с ними дружим. Но, ребят, вам такой, как это называется, дизлайк от меня личный, персональный, с занесением в грудную клетку. Катерина Корс тоже, вот она сперва все по-честному, нормально, потом, видимо, почувствовала отрыв и тоже переключилась на накрутку голосов. Я к чему? Плакс и Корс дисквалифицированы, соответственно, у нас по итогам голосования победила группа Aspyr X. Вот, ну и в ништяки, я так думаю, возьмем группу Wake Me Up. Сейчас они у нас прозвучат нон-стопом. Всю следующую неделю они у нас будут звучать в качестве победителей в ротации всю неделю в разделе «Трек недели», ну и, конечно же, попадают в постоянную ротацию. Итак, слушаем нон-стопом и через 7 минуточек продолжим. Поехали.

0: Ну вот и размазали, как говорится, эфир. Еще раз напомню, прозвучали победители прошлой программы. Вот, группа Aspyr X получает на свой баланс 1000 неформатных рублей, а в ЭКМЕ просто летят в ништяки и попадают в ротацию все вместе. И всю следующую неделю с понедельника будут звучать в разделе «Трек недели» практически каждые полчаса. А итак, здравствуйте, друзья, еще раз всем привет. Смотрю, сколько родных мордах висит в чате. Давайте я расскажу еще, как с нами связаться. У нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, привет. Давайте раздам приветы, пока вас немного. Вот, Сергей Ставроград, привет, дружище. Леха Кот, привет. Пашка, здорово, Слайк, приветище. Стрела Морфея вот нарисовались. Янис, дружище, привет. И кто там, вроде никого не пропустил, да? Все, всех попотчевал, кого увидел. С остальными будем здороваться по ходу пьесы. Ну что, друзья, начнем программу. Сделал я сегодня днем рассылку, посмотрел, что робот навыбирал, пробежался, всем во ВКонтакт отписал, поэтому я думаю, должны быть все в чате. Ну, кто не успеет на эфир, значит, послушают в записи. Итак, Коляновна у нас, как всегда, перемешала плейлист, потому как она у нас самый непредвзятый перемешивальщик. Она, в принципе, и является основным миксером в программе «Миксер», потому что она совершенно не знает все эти команды, которые были выбраны. Вот, и первая группа у нас сегодня на выстрел 4 квартала. Сейчас я найду ее вкладочку, посмотрю, есть ли сопроводиловка. Нет сопроводиловки. Нет сопроводиловки. Могу сказать только, что группа у нас из Тольятти. Трек называется «Выворачивай карман». Поехали, ставим, слушаем. Музыканты, все, кто слышит свой трек в прямом эфире во время звучания трека, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Ну и, конечно же, все вместе дружно комментируем все, что звучит. Итак, поехали. 4 квартала, Тольятти, «Выворачивай карманы», стреляем.
1: Вы со мной не знакомы.

приоткрытые окна двери. В комнату пробрался страх. Все одно, по крайней мере, стучит, стучит в висках. В переулках улиц темных, за пазухой наган. Вы со мной не знакомы.

грялки, схватки, вой сирены разрывают квартала. Не укроешься за стенкой, убежать уже нельзя, остается только в драке.

двери, в комнату пробрался страх. Все одно, по крайней мере, стучит, стучит в висках. В переулках улиц темных за пазухой на Гарри стучит, стучит в висках. В переулках улиц темных за пазухой наган. Вы со мной не знаете.

Итак, друзья, 21.16 на наших зеленых системных. Подтягивается потихонечку народ в чат. Привет, Димка. Димка Панфилов нарисовался. Ну-ка, расскажи-ка мне, дружище. Вот ты пишешь: привет всем, слушать вас сегодня буду, но в чате, увы, буду молчать. А ответь мне один раз, дошла ли до тебя посылка? Вот, потому как давно-давно Димка выиграл приз от неформатного радио. Компакт-диск с подписью артистов, с автографом, билет. И все это лежало и пылилось, никак не могло доехать до Воронежа. Вот, и Костецкий раз пять приезжал, я все забывал и забывал. А тут мы прям повесили на дверь, чтобы не забыть отправить. Вот, отправили приз в Воронеже. Теперь надо знать, забрал ли его Димка. Вот, ну и теперь возвращаемся к треку. Только что у нас отзвучали «Четыре квартала», «Выворачивай карман». Давайте, наверное, начну с комментариев. Начну с комментариев, потом расскажу, что сам думаю. Так, Пашка пишет: усыпил, мотивчик релаксный, текст мимо ушей. Ну, ты, кстати, вчера, ой, не вчера, а в прошлой программе тоже группа ругала. Сегодня они вот в тебя зашли обе. Кстати, Славик пишет: аранжировка немного монотонная, и слово «квартала» резануло ухо. Зато чувствуется свой стиль, по крайней мере, не могу сходу обозначить для себя похожесть на кого-то. Котейка пишет: я так понимаю, ребята стоят и поют между старым и новым городом. Стрела Морфея пишут: так хорошо, но под настроение. Эмоционально очень хорошо подали. Янис пишет: мне нормально зашло, я такое люблю, но то ли я ослышался, то ли ударение изменили в одном слове, а это уже моветон. Ну, почему? Я, наверное, не соглашусь. Это как бы бывает. Специально, я думаю. Так, Пашка пишет: вот песня «Во дворе под гитару». Вот на что для меня это похоже. Ну, нет, нет. Так, далее что? Ставроград Сергей пишет: есть малость нестрой тексты подачи и аранжировки. Далее. Антоха, вот, кстати, Антон, привет, с тобой забыл поздороваться. В целом пишет: здорово звучит, хотя текст действительно местами режет. Вот, ну, текст, я сразу скажу, ну, кто давно нас слушает, те знают, что я текст не слушаю, когда первый раз слышу трек. Вот, слушать я текст начинаю там на второй, на третий, на пятый раз, когда уже песня понравилась, я ее начинаю переслушивать, тогда я уже только вникаю. Вот, в целом мне очень понравился трек, на самом деле. Я не знаю, чего вы так ругаете. Единственное, мне что не понравилось, нету развития. То есть вот очень большой процент занудности. То есть вот очень хотел, я все ждал, думаю, сейчас в середине рванет. А потом смотрю, середина прошла, думаю, сейчас в конце рванут. Вот, то есть вот где-то вот надо в каком-то месте прям сделать столько мяса, чтобы любой мясокомбинат подавился этой колбасой. Вот прям просится, очень хочется. Ребят, если в пластике еще не отпечатали этот трек, вот подумайте. Потому что, ну, реально прям просится туда какой-то взрыв мощнейший. Термоядерный. Вот, а в целом, наверное, все здорово. Мне очень все порадовало. Причем баланс вот этих инструментов. Пишет Пашка, что песню под гитару напомнил. Нет, на самом деле, ну, хотя может у нас разность восприятия, потому что я слушаю в чистом виде, а вы уже слышите обжатый сигнал. Два раза по 128 его два робота обжали по какой-то им известной одним траектории. По мне, так вот в колоночках здесь в хороших хорошо звучало, очень здорово. Так, Славик вот пишет: не хватило разрывной электросоляры. Ну да, вот как-то, даже не электросоляры, а именно

симбиоза, хорошей прям ударной партии, такой, чтобы лопнули динамики, и, соответственно, туда еще какой-то электрички добавить, было бы вот прям просто изумительно. Вот. В любом случае, ребята, двигайтесь, как двигаетесь, мне все нравится. Но вот единственные нюансы просто опять. Но это дело вкуса на самом деле. Хотя очень просится. Так, вот Димка пишет: дошла посылка, в машине теперь слушаю. А с учетом того, что это первый и единственный диск в машине, то можно сказать, что ради прослушивания этого диска я приобрел плеер за 700 косарей или 700 рублей, я не знаю. Но тем не менее, Димка, ну уже хоть какой-то плюс, понимаешь? Ты за счет неформатки приобрел себе технику в машину. Вот. Это уже радует. Ладно, все, Димон, мы тебя не отвлекаем. Работай работу, но слушай. Итак, едем дальше. Далее Коляновна намешала нам наши друзья, да, давние, уже могу сказать давние, и уже могу стопроцентно сказать друзья. Группа «Агенда» — это город Пятигорск. В свое время они встряхнули, прям вот меня очень хорошо вывернули. Причем вот сейчас, когда был вопрос, непонятно, что напоминают 4 квартала, я могу сказать, что мне, наверное, прям вот на «Агенду» было сильно похоже. Ну, я думаю, вы сейчас услышите, вы сейчас поймете. Вот. Итак, не будем долго размазывать по лицу, да? Ставим, слушаем. Группа «Агенда», трек называется «Каин», поехали. Поехали.

0: Ух, ух, Коляновна, ты у нас рэп любишь. Как тебе Каин? Как тебе Агенда? Как тебе Пятигорск вообще? А Пятигорск это же не Россия, да, ни хрена?
1: Ну, вообще-то это не рэп.
0: Нет, ну я понимаю, что это не рэп, это речитатив.
1: Ну, это две разные вещи.
0: Ну, тебе вошло?
1: Мне понравилось.
0: Коляновна у нас сегодня злая.
1: Мандарин, нет, я уставшая, хочу спать.
0: Мандарин, хочется? Вот, ну что сказать, Агенда, Агенда это Агенда. Ребята молодцы, они меня как в свое время встряхнули, а так до сих пор как бы я и держусь на этой волне. Кстати, Янис, если вот дай бог памяти, если все правильно помню, тянет он на себе аж на 4 проекта, и причем все свои. Вот, и я все жду, не дождусь, Янис, когда уже этот обрусевший грек начнет уже грузить треки на неформатку из других своих проектов. Мне же интересно сравнить, мне же хочется. Вот, ладно, давайте я зачитаю уже комментарии. Слайк вот пишет: Агенда по звучанию поинтереснее 4 кварталов. Ну, тут, как тебе сказать, тут опыт и мастерство, и... Да, да, соглашусь. Так, Кот пишет: вот мой первый лайк. Ставрога Сергей пишет: Ставрополье, давай, давай. Так, Пашка пишет: эти ребята в 100 раз круче, и текст мне понравился под таким мотивом. Стрела Морфея пишут: оригинально, интересная подача, хорошая, тяжеловатая аранжировка, покачивает, молодцы ребята. Так, Слайк пишет: как спец больше по текстам, ляпну свое мнение. И текст хорош, и его исполнение, только вставки фраз быстроговорилок выпадают из общего восприятия. Хотя, может, это фишка. Но на самом деле, мне кажется, звучит вообще прям здорово все. Так, Пашка пишет: песня для взрослых, прошлое для школоты. Возможно, соглашусь. Антоха пишет: хорошо звучит, соло цепляет, но в местах, где начинается речитатив, как-то сбивает. Как-то, не знаю, слушай, не знаю. На самом деле у нас был целая программа у нас без воды была с группой Агенда. Вот, и вот все треки, которые прозвучали, абсолютно все, со мной редко такое бывает. У меня было так с группой Мистер Бенниш. Так вот у меня было с группой Агенда, и ну, вот на пальцах пересчитать, и наверное, ну сейчас вот так на скидку не вспомню, ну очень мало групп, которые вставляют именно все песни отзвучавшие. Я вот, кстати, скинул ссылочку наверху на трек, зайдите, кому понравилось, там еще много ребята нагрузили, ну и конечно вот они скинули ссылочку на свою группу, добавляйтесь туда. Так, ладно. Что вот еще пишут: Россия и Ставрополье звучат достойно, симбиоз приятный. За тексту не скажу сразу, люблю, когда суть вся ясна. Надо переслушивать. Вот, ну и все, в принципе, огромный жирный лайк от всех, я так понял. От меня галочка точно будет. И едем, едем дальше. Далее у нас группа Terra Styx. Вот, и сегодня, когда делал рассылку, зашел на страничку ВКонтакте и узнал, что у ребят беда случилась 10 декабря. Ребята соболезную. Потеряли они друга, я так понял, участника группы. Вот, поэтому я не знаю, насколько актуально сейчас вообще остался ли состав группы. Ребят, если вы здесь, то вы отпишитесь, пожалуйста. Вот, ну а я пока ставлю трек Terra Styx. Трек называется «Танец». Город... Ну, как город, наверное, я не знаю, я не помню, я все время забываю, как это называется, поселок или село. Населенный пункт Сосненский, Калужская область. Есть у нас там еще одни друзья, группа «Ладушка». Ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 21.33 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Давайте я еще раз напомню, как с нами связаться. У нас есть WhatsApp 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и альтернативные мессенджеры Аська 96 4 7 5 и mail-агент неформатная mail.ru. Кому удобнее общаться там. Так, ну что, отзвучали у нас Terra Styx. Песня называлась «Танец». Давайте сразу начну с комментариев. Антоха вот написал: «Начало доброе, вокала хочется позлее тут». Вот, и... Да, все, и все. Так, Пашка пишет: «Вокал слабый, ждал больше после бодрого начала». Стрела Морфея пишут: «Все хорошо, к аранжировке вопросов нет, но от вокала хочется большего драматизма». Драматизму хочется. Так. Слайк пишет: «Музыка понравилась, гитары здорово совместно звучат, создается цельная музыкальная ткань песни. Женские вокалы сильно не люблю, поэтому пусть уж другие про это скажут». Слушай, а что ты не любишь так женские вокалы? Что у тебя за трагическая история с поющими женщинами? Ну-ка, расскажи нам. Так, Янис пишет: «Почти всю песню пропустил, но то, что услышал, цепануло. Переслушаю записи. Соболезнования ребятам». Вот. Ну и, в принципе, да, наверное, соглашусь я со всеми. Вокал записан. Я думаю, записан слабовато. Вот. И, может, вывели его не совсем до конца. Тоже надо переслушать, чтобы до конца определиться. А так, в принципе, по большому счету, здорово. Вот, ладно, не буду сильно распыляться. Ребята не появились. Я вот правда не знаю, насколько актуально участие группы в голосовании. Потому как осталась ли группа после этого случая или нет, ну, непонятно. Ребята ничего не отписались. Поэтому давайте переключимся на другого исполнителя. Так, ну и что у нас дальше? Ну, дай бог мне, мои албанские языки, они все ужасные. Так, сейчас я закрою сразу лишние вкладочки. А я уже, походу, закрыл. Nice Try. Вот, если я правильно прочитал. Вот название песни, ребят, не обижайтесь. Вот хрен я ее сейчас выговорю. Во-первых, мне кажется, что это все-таки не английский. И послушав трек, а я его слышал, я прям вот четко понимаю, что это не английский. Ребят, не обижайтесь, название трека даже не буду пытаться выговорить. Вот, дислокация Москва. Антоха, который у нас висит в эфирном чате, вот он как раз у нас сейчас из этой группы. Давайте мы послушаем, а потом будем общаться. Я думаю, сейчас многие улыбнутся и у многих появятся вопросы. Поехали.

Вот. Вот. 21.42 на моих зеленых системных. И Пашка задал вопрос, который хотел задать я. Ребят, о чем песня? О чем песня? На самом деле меня улыбнуло две вещи. Во-первых, слышно, что произношение, ну, нормальное, да? Но в момент припева, прям сквозь этот немецкий язык, прям вот прет наша русская душа с нашим менталитетом и нашей распевностью. И очень меня порадовали на фоне вот этого немецкого текста гитара, стерилизованная под балалаечку. Вот это вот перелив балалаечный. Я прям не удивлюсь, если песня про белые березки и про любовь к родине России. Вот, ребят, в двух словах, о чем песня? На самом деле интересно, я сейчас не стебусь. Вот, и еще один вопрос. Почему все-таки на немецком? То ли у вас там корни у кого-то в Германии, то ли просто захотелось, то ли язык. Ну, расскажите хоть что-то, пока вы, вот есть возможность. Вы же сейчас в чате у нас есть. Давайте пишите, а я пока зачитаю комментарии. Их есть у меня. Вот. Так, Антоха пишет, вот, мочите на немецком. От меня лайк, если название группы не забуду. Жаль, говорит, факелов дома нет. Сейчас бы бабахнул, соседи бы охренели от такой песни и дыма. Да. У нас, кстати, сегодня выли сирены. Выли сирены. А так они прям качественно выли. Я думал, все, воздушная тревога. Пишу жене во ВКонтакте. Говорю, она в садике работает. Говорю, вас там еще не загоняют в бомбоубежище? Ну, она не ответила. Я думаю, наверное, уже загнали, раз не отвечает. Вот, потом выяснилось, учебная была. Так, Стрела Морфея пишет, блин, сразу извиняюсь, но хоть убейте, немецкий воспринимаю только в фильмах про войну и некоторых других тематических. Ну, я поменьше смотри тематических. Вот, а то от этого, говорят, мозг разжижается. Так, песня 5 с плюсом, Пашка пишет, пока не знаешь перевода. Так, Слайк пишет, как бы там ни было, но вокал для текста на немецком очень подходит. Музыка качественная, прям придраться не к чему. Леха Кот пишет, путево, второй лайк. Далее, вот Стрела Морфея пишет, у нас тоже Рамштайн в голову пришел, только медленный. Лично мне Стреле снова не хватило в вокале жести относительно аранжировки. Ну ладно, ну какая тут жесть, ты что, здесь вот она не нужна. Может и не должно быть, может там про любовь, нежность не исключаем, но по вокалу мне стойко напоминает Фалька. Так, далее, любовь там, Фалька австрийцы, так, ладно, Янис пишет зачетно, однозначно пятерка. Анжелка, привет, привет еще тебе в Бобруйск в твой. Так, Димка вот пишет, мне не хватило брутальности, как-то нежненько для этой музыки. А, вот Антоха пишет, песня про несчастливую любовь. Песня по... Анжелка, ты пропустила трек, который пел Антоха, я так понял, да? Ты у них вокалист. Прям на твоем исконно твоем немецком языке. Вот. И ты бы, кстати, могла нас сейчас обеспечить переводом, но ты, как всегда, просрала момент. Так, вот, Антон пишет, идея была как раз в том, чтобы попытаться изменить общее для многих восприятие, но это имеется в виду немецкий язык и фильмы для взрослых, а также про войну. Ну, я не знаю, вот во мне нету таких стереотипов, честно скажу, меня единственное, вот действительно прям улыбнул немецкий текст и вот эта балалаечка на заднем плане, ну прям очень порадовало, честно. Прям вот оно вошло. От меня галочка однозначно будет. Ребят, 5 с плюсом. Едем дальше. Далее у нас Андрей Копров. Трек называется 5 свечей. Так, сейчас я найду. Это у нас группа Рейс. Вот, дислокация указана Москва. И в принципе все. Больше ничего про группу не написано.
А поэтому давайте слушать. Я этот трек слышал, мне понравилось. Сейчас мне навтыкают хуев в спину, я так подозреваю. Но мне понравилось. Поехали.

0: где мы с тобой любовью укутаем планету.
1: А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных, чуть не сказал, на моих зеленых немецких. Вот, привет Андрюхе из группы Бронсон. Пишет он, спрашивает, сколько грузить треков. Ребят, грузите сколько угодно, только просто совет. Совет по две, по три за раз. Сразу много не грузите пачкой, потому что люди, как правило, когда много треков одного и того же исполнителя, они пролистывают мимо. Одну-две слушают, а потом пролетают дальше. Поэтому оптимальный, как это называется, оптимальный вариант 2-3 песни там в неделю выбрасывать, и хорошо, оно так каждое на новичке проскакивает. Вот, только что у нас отзвучал трек группы Рейс, назывался он «Пять свечей». Вот, честно скажу, никаких наворотов, да, ничего лишнего. Прям вот гитарка и вокал. И все. И так душевно прозвучало. Ну, лично мое, конечно, мнение. Вот, ну, я думаю, многим сейчас она пришлась по душе. Вот Пашка пишет, сегодня не хочется думать, а эта песня заставляет, верните мне немецкий. Вот так вот. Антоха пишет, кого-то вокал очень напоминает, приятная вещь. Я тебе скажу, кого напоминает. Лазу местами. Местами, вот он к окончанию подпевает так же, как Лоза. Вот, а так, в принципе, очень даже самостоятельная вещь получилась, причем вполне себе достойная. Я, кстати, люблю такие вещи вот простые. И послушать приятно, и покурить, подумать о чем-то своем. Так. Польский вот Лех пишет, если серьезно, 9-й район напомнило ностальжи. Ну нет, 9-й район он подинамичнее был. Так, Пашка пишет, эфир стал адски неровным. То оргазм, то унылость. Но в этом же весь и кайф. Оргазмнул, отдохнул и пошел дальше работать. Так, Слайк пишет, мне не хватает однозначно аранжировки, развивающей тему, а мелодия хорошая. Слова так себе, много штампов. Стрела Морфея пишет, в этом стиле хорошо сделано, подача соответствует смыслу, и простота аранжировки осложняет задачу вокалисту. Так-то. Так, Сергей Ставроград пишет, рад услышать традиционно русского рока с глубокими, но простыми образами. Рейс 5 с плюсом, все гармонично звучит и все понятно. Так, далее. Натаха, приветище. Приветище пишет, смотрю, меланхолите тут. Ну, так, да. До этого прям хорошо отдыхали под немцев. Пашка дальше, даже фальшвейер дома зажег. Вызвали пожарных. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Вот я не знаю, как Коляновна так угадала треки два подряд. Сейчас панки, видимо, опять начнут нервничать. Так, вот еще комментарий подоспел. Димка пишет, здорово и спето, и записано. Текст не шедевр, но вполне себе приличный в сравнении с тем, что слышу в последнее время. Вот, это к группе Рейс относился комментарий. Все, переключаемся далее на Сергея Ставрограда. Вот, сейчас все люди, которые ждут адского панка, какого-то прям зарубистого рока, могу сразу вам сказать, отключите на 3 минутки свои приемники, дабы не нервничать. Вот, сейчас прозвучит у нас вполне такой истинно русский рок, не побоюсь этого слова, простой, наполненный смыслом и с минимумом вот этих вот всяческих приблуд. Вот, ставим, слушаем, ссылочку сейчас кину, поехали.

А итак, друзья, 21:57 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал Сергей Ставроград. Трек назывался «Белое царство». Вот, комментариев мало, но все душевные, с лайк. Вот. Я не знаю, как эта хрень называется, палец вверх. Короче, Славяну понравилось. Кот Польский пишет, это прям мое душевное. Пашка пошел на перекур, ну как, в принципе, я и ожидал. Так, Сергей вот пишет, работает над EP по прямой. Вот сложно сказать подряд EP по прямой, а не нормально. А к февралю 18-го оно же промо следующего LP. А чем EP от LP отличается? Ну-ка, расскажите мне бестолковому. Я всегда путаюсь в этих названиях. Так, Анжелка пишет, отличненько. Натаха пишет, люблю Сережина творчество, такое петь сейчас боятся. Голос надо, конечно, въехать не с первого раза, может быть, но супер. Динамично, осмысленно, красиво, лаконично. Стрела Морфея пишут, вот тут спето весьма интересно, именно интересно и хорошо, разумеется, хорошо сделано. Антоха пишет, текст интересный, все-таки смысл в песнях редкость сейчас. Анжелка пишет, прям забыла, что хотела сделать. Ты хотела перевести нам Антохину песню на русский и выложить в эфирный чат. Так, вот, Серега мне переводит. EP это мини до 5 треков. Вот. Мини до 5 треков. А так тоже можно, что ли, получается? Так, значит, тоже можно. Надо обязательно... Тогда мне надо выпустить 9 EP. 9 треков. Это EP будет. Ладно. Ну, что, я как бы сказал до трека. Появился у нас Сергей. Я вот честно не помню, то ли вместе с Бомбой Питером, то ли до Бомбы Питера, но относительно недавно, наверное, где-то в пределах полугода. Но все, что я послушал из его творчества, ну, по крайней мере, то, что загружено нам на сайт, меня воткнуло, честно. Не везде воткнул звук, не везде воткнул вокал, но это, опять же, это дело вкуса, а вот именно... смысл, наполненность, душевность, вот это прям воткнуло и слушал с удовольствием. А чего и вам советую. Кому еще интересен смысл в музыке, проходите по ссылочке и слушайте. Так, едем дальше. Вот Славик написал, Ставроград чувствует качество текста. Ну, потому что все это... А все, не буду ничего говорить. Едем дальше. Так, закрываю я вкладочки, которые уже отзвучали. Агенда отзвучала, Ставроград отзвучал. Ой, у нас уже мало треков-то осталось, да? Так, а лица еще не звучали. Так, далее у нас Алина Роуз. Алина Роуз, сейчас я найду, где у нас. Вот она, страничка. Сопроводиловка есть. Вот, значит, есть что зачитать. Итак, вот читаю сопроводиловку. Сольный проект исполнительницы Алины Роуз начался с премьерной песни «Лента сентября» памяти отца Александра Панкеева в сентябре 2016 года. Позже было решено записать сольный акустический альбом и несколько электропесен. Так, ну, смотрите, жанр указан эстрада-поп. Вот, поэтому неистовые металлисты и панки, опять же, можете отключиться на 3 минуточки. Мы пока послушаем. Песня не длинная. Вот. Ставим, слушаем, поехали. Алина Роуз, забыл город, господи. Сейчас открою, посмотрю. Город Самара. Ставим, слушаем, поехали. А трек называется «А если верить и любить».

А итак, друзья, возвращайтесь с перекура. 22.04 на моих зеленых системных. Ну, очень хороший рок написал Котейка. Котейка, ну, озвучено же было, что это эстрада-поп. Эстрада-поп. Никто же не говорил о роке. Я вот смотрю, панки все пошли курить. Слайк вот написал, спасибо, что дал время на перекур. 5 лайков. То есть я так подозреваю, а половина слушателей сейчас ушли курить. Морфей написал, я не курю, но пойду курить. Вот, Анжелка пишет, не мое, но, наверное, неплохо, да, ничего себе вас бросает, ну, как бы нас бросает, у нас теперь треки отбирает вместе со мной еще робот, который делает пробежку по трекам, и половину треков выбирает он. Поэтому, в принципе, в эфирах стали появляться и альтернативные виды музыки, вот, так что я считаю, что от этого даже выигрывает программу, потому что люди могут сходить покурить. Что там у нас? Натаха пишет, математику проверяла, легенькая фоновая. Стрела Морфея предложили Абадангу. Ну, что вы так накинулись? В принципе, для данного жанра, для данного профиля вполне себе неплохой трек. Единственное, конечно же, я бы поработал бы над некоторыми местами, некоторые партии записаны кривовато, вот, а сведено так, ну, в принципе, неплохо, на такую твердую четверку с плюсом сделано. Вот, как не особый любитель эстрады и попсы, я, наверное, ничего больше сказать не могу, только по качеству трека, да, вот, а все остальное, ну, как бы на суд слушателей, возможность прозвучать была дана. Трек прозвучал. Понятно, что панки и рокеры не в восторге. А я думаю, люди, которые к музыке относятся как к музыке, наверное, приняли нормально. Вот, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Лица. Дислокация указана Колпина. Не нашел, ребят, сегодня во ВКонтакте. Не нашел. Вот, поэтому искал именно по человеку. Перебрал несколько человек и в итоге наткнулся на нужного мне. Отправил информацию, что сегодня прозвучат они. Не знаю, есть ли он сейчас у нас в эфирном чате, пока я его не видел. Вот, итак, сейчас у нас звучит группа Лица. Трек называется «Зверь». Дислокация Колпина, да, ну, это уже сказал. Короче, Питер, так будет проще. Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 22.10 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Чего интересно, вот Натах пишет опять на Чернецкого, похоже. Натах, это он и есть. Это он и есть. Я только сейчас увидел приписочку, то есть лица Фит Александр Чернецкий, то есть с Олег. И, насколько я помню, вчера в программе «Бомбардировка» у нас тоже Александр Чернецкий с кем-то звучал. И до этого я тоже где-то слышал. Я так понимаю, Александр Чернецкий, он так вот частенько попивает по разным группам. Остается дождаться, чтобы сам Александр Чернецкий уже загрузил нам какие-то свои треки на сайт, чтобы уже понять, как же звучит оригинальный Александр Чернецкий, потому что столько я его уже слышал в разных проектах, хочу уже услышать его персональный проект. Вот, ладно, перехожу к комментариям. Лех Кот пишет, аж закачало. Пашка пишет, по музыке зашло, вокал нет. Янис пишет, аналогично, саунд кайф, вокал не очень. Антох пишет, рифы плотные, гуд, хотя вокал хочется мощнее. Стрела Морфея пишет, интересно и бодро, вокал соответствует аранжировке и играют брутально. Агрессивно, хорошо передал суть и эмоции. Зацепило, очень понравилось. Текст тоже хорош. Слайк пишет, по поводу названия лица. Не в обиду, конечно, просто вспомнилась моя близко знакомая группа Поролон из Казани. В раннем детстве тоже называлась лица. Написали они тогда витиевато на ударнике это название, но все почему-то читали название группы как яйца. Наверное, из-за витиеватости написания. Пришлось им сменить название группы. Но на самом деле им надо было на яйца и сменить. Так, а музыка и вокальное исполнение, хоть и без надрыва, понравились. Особый респект басисту. Так. Далее, что? Вот Димка пишет, симпатично сыграно. Натаха пишет, с Чернецким пересекались. А на окнах открой, он нас судил. Он звезда же, что ему сюда грузится? Только ты его не знаешь. И где Коляновна? Я ее еще ни разу не с Коляном. Ну-ка, сделай вид, что ты живая. Молчит. Смотрит на меня. Смотрит. Она сегодня злится. Она сегодня... У нее ударный труд по злению. Она сдает...
1: Здравствуй, Наталья.
0: Нормы ГТО. Вот, 18 раз отзлился, 12 раз подзлянулся.
1: Я один раз расстреляюсь сразу.
0: Вот, и один раз подрастрельнулся. Ладно, едем дальше. Так, Пашка вот пишет, когда слышу такой вокал, всегда жду, когда он уже всех закашляет. Как будто мокрота в горле. Вот, по поводу звездности. Ну, смотри. Его звездность не мешает ему участвовать в проектах других незвездных людей. Я это уважаю. А по поводу того, что он звезда, вот если бы ты мне не сказала, я бы не знал. Я его не слышал, честно. Вот плюйте в меня чем угодно, жеванными мандаринами, там, я не знаю, морковками кидайтесь. Ну, не знаю я этого исполнителя, честно. Но раз вы говорите, что он звезда, то, ну, тем более ему респект, раз он помогает молодым группам, значит... Он нормальный, такой положительный мужик. Уважаю таких людей. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Лебеди Фанк Москва. Сейчас я найду, где это. Судя по названию, что-то интересное. Эстрада поп. Ха-ха. Так, опять можете пойти покурить, господа рокеры, панкеры и прочие. И же с ними любители тяжелого звука. Сейчас, видимо, будет что-то совсем для вас невосприимчиво. Итак, ставим, слушаем Лебеди Фанк Москва. Трек называется «Глобусы и карты». Для тех, кто пойдет курить, говорю, трек длится 3 минуты. Поехали. Поехали.

0: Ну вот только я думал, Майл-агент и Аська сдохли, нарисовалась у нас Аленка. Привет, Аленка. И если верить координатам, которые выдает мне КВИП, человек у нас аж на с Иркутской области, Усолье Сибирское. Привет тебе, далекая слушательница. Вот, пишет молодежненько. Вот единственный человек, который дал положительный отзыв этой песне. Так, что тут народ пишет? Вот все, короче, ругаются. Все ругаются, все собираются курить. Димка пишет, вот опять не формат какой-то, может, они радио попутали. Вот, Пашка пишет, когда уже начнут хотя бы с текстом работать, адское адище. Ну, ребят, вы очень, как это называется, подходите к вопросу со своей колокольни. Ну, они свою музыку тоже считают музыкой, как вы не можете понять. Вот, поэтому как бы они на полном серьезе этим занимаются, они любят это свое дело, и в своей волне они вполне себе, я считаю, неплохо сделаны. Тексты, да, это беда всей эстрады и попсы, но я, наверное, склонюсь к тому, что это коммерческая музыка для клубов, для вот этих вот премий Муз-ТВ, где народ не хочет думать, он хочет дрыгать телом, смотреть там на какую-нибудь сисястую соседку по креслу и пускать слюни. Зачем им думать? Тем рок от попсы отличается, что там смысла мало. Так, Натаха пишет, я тут как раз географией занималась 3 дня подряд вообще, и сегодня удачно зашла, и вопрос сейчас такой, кто-то слушает? Ты знаешь, ну, видимо, слушает, потому что, ну, вот смотри, Аленка пишет, в точку сказано. То есть, как бы вот ей нравится. Ленка, тебе нравится? Ленка у нас вот Лободу слушает. А вот это как
1: я
0: тебе?
1: Я Лободу не слушаю.
0: Ну, а вот ты как поколение, которое слушает эстраду. Что ты скажешь про этот трек?
1: Обычно.
0: Ну, рвоту не вызывает?
1: Нет.
0: Вот, рвоту не вызывает. То есть, в принципе, для людей, которые всеядны в музыке, вполне себе нормально. Так что, я думаю, сейчас грубо выругались только и истые рокеры, панки и металлисты. Вот, все остальные просто сплюнули под ноги. Вот, ладно, не в обиду ребятам. Давайте еще раз скажу, это у нас отзвучит.

Где это вот Лебеди, Фанк, Москва, глобусы и карты. И едем дальше. Едем дальше. Или дочитать уже комментарии. Давайте вот Славик написал. Вот ведь непонятка какая. Можно же ведь и попсу делать красивую. Почему в подавляющем большинстве получаются стандартные пустышки? Ну, потому что people хавает. Вот people что хавает, то они и пишут. Согласись, если бы это никого бы не вставляло, то сами для себя они бы рано или поздно бросили играть или перепрофилировались во что-то другое, да? Может, начали бы играть джаз, там, я не знаю, блюз, фанк, тот же, который у них в названии указан. Но раз играют это, значит, people have it, значит, на этом они как-то выезжают. Я считаю, вот это основная первопричина. Так. Так спрашивают, вот в Усолье, что ли, уже проснулись? Видимо, там еще не спят. Далее. Анжелка вот пишет. Рвоту не вызывает, но и не цепляет. Мимо. Ну и все, ладно. Все, давайте уже переезжать к завершающему треку сегодняшнего эфира. Лера Графова у нас на очереди. Город Москва указан, описала его никакого нету, к сожалению, я бы зачитал. Я, кстати, эту девочку где-то на афишках даже видел, я так подозреваю, может, вы ее даже и знаете. Вот, поэтому ставим, слушаем, трек называется «Камю», поехали.

Итак, друзья, 22-25 на моих зеленых системных. Вот, в Усть-Селимске, не знаю, сколько сейчас там у них, пишет вот Аленка, ради эфира можно и потерпеть. Сон кофеем гоняем. Вот, ну, можете уже не терпеть, все, уже можете собираться спать. Это отзвучал последний трек сегодняшней программы. Вот, Анжелка вот пишет, мне одной кажется, что вокал похож на Сурганова. Ты знаешь, если сравнивать с ночными снайперами, то, наверное, ближе к Арбенина, а вообще... своеобразно, ни на ту не похоже. Могу сказать, что у них один, вернее, не у них, а у Леры Графовой и у Кошки Сашки один продюсер, вот, и, в принципе, они как-то вот рядом так и идут. Так, что там у нас с комментариями? Анжелка вот пишет, вот другое дело, вот теперь можно и подергаться. Далее Слайк пишет, текст очень понравился, обалденно, и на женский вокал сейчас гнать не буду. Аранжировка интересна. То есть вот Слайку даже вокал понравился, хотя не любит он, как девочки поют. Так, Стрела Морфея пишет, не в нашем стиле. Кастаньеты, на наш взгляд, тут не совсем в тему. Вот, Олечка, вот, кстати, Ольга нарисовалась, привет тебе, привет, как раз вот она и есть тот самый человек, который связывает Кошку Сашку и Леру Графову. Пишет то, что не согласна с Анжелкой, ну, видимо, по поводу вокала. Сергей Ставроград пишет, чувственно. Слайк пишет, поддерживаю, ни на ту не похож вокал. Димка пишет, а мне понравился женский вокал, первый раз за сегодня, одобряю. Вот, а Олька тут у нас втихаря всю программу висит и не подает голос. А что же ты так вот решила всех нас обделить своим мнением? Ну-ка, давай, пиши развернутый комментарий по поводу всех групп. Не, лучше сделаешь это завтра у нас на сайте, в комментариях к записи эфира, которая появится у нас завтра, наверное, ближе к вечеру, хотя, может быть, и утром. Ну, посмотрим. Ну, во всяком случае, завтра он на сайте появится. Пост об этом в группе во ВКонтакте будет обязательно. Будет там у нас голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Это раз. Победителя выберем в следующую среду. Это два. Напоминаю всем музыкантам. Кстати, вот уже многие начали грузить. Грузите свои новогодние поздравления слушателям. Грузите свои новогодние песни. Потому что очень хочется сделать новогодний плейлист без всякого рода собак Басковых, Филиппов Киркоровых. Ну, не хочу я коммерческих музыкантов на неформатку. Поэтому чем вы больше нагрузите, тем меньше этого продукта будет у нас в плейлисте. Вот, и что еще хотел сказать. Завтра в программе «Без воды» опять услышитесь со мной, услышитесь с Костецким. И у нас в гостях будет, сейчас я посмотрю, Костецкий уже кинул в эфирный чат предвариловку, группа из Йошкар-Олы, вот, которая называется Our Band. Вот, не знаю, не слышал, честно, завтра услышу первый раз, будем общаться с ребятами вживую, будем слушать их музыку. От вас ждем, конечно же, интересных вопросов и т.д. и т.п. Вот, ну и что? Вот, меня ругают. Вообще, говорит, попрошу, у девочек нет продюсера. Информация прозвучала на правах рекламы, у них только концертный менеджер. Ну, извини, пожалуйста. Мне просто Кошка Сашка в свое время сказала, что ты продюсер Леры Графовой, потому что от тебя были загружены треки Сашки Павловой. Вот, я ее переспросил, я говорю, Саня, тебе в аккаунт перекинуть или пусть так и висят? Вот, она мне тогда сказала, что ты продюсер. Поэтому я тебя так и назвал. Вот, ну и все, услышимся завтра, друзья, не болейте, пусть все будет хорошо, у нас зима закончилась, у нас уже началась весна, вот, поэтому, я думаю, на Новый год будем собирать подснежники и ландыши. Ешьте мандарины, не увлекайтесь вискарем, услышимся завтра, всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и пой!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Галактике, не только здесь, и в далекой-далекой галактике все летит под откос. Мы снова в песках, как женщина кубаба, все в белом, нежность и страх затираем толченым мелом. И твой вопрос —

светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно,

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

пью с утра и красное мешаю с водкой.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда, незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a dime.

Every song's like gold teeth, Grey Goose, tripping in the-

голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Ха-ха, даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

кошку. А, люблю таких детей, прослезился Асмодей. Света ныла: денег дайте, я коплю себе на платье. Как мамона хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не по

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефармат.

Я живу. Я пою, мати. Я творю, я.

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. P.O.D. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы, не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! P.O.D.

Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

дорога, дорога, где солнце свет, дорога туда, где ветер.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Я знаю, ты слышишь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет, друзья! В эфире
2: Мир Неформатный
3: Радио.

так мелькнуло и все, и ничего не осталось. Только яркое пятно, когда закроешь глаза, и ты не можешь понять, почему порой в гортани темно от слез.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Ночь полнолуния в мире безумия с меткой на темени, как откровение на радость матери мир.

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весел. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

царя гороха. Да ведь это только на вираже. Плачьте и смейтесь, я просто клоун. И удивлюсь, если вы не знали. Дамы и господа, вы готовы? Ну что, начинаем.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил

Тут диспансеры, здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными, вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху сдачу. Нарожайте детей, отрасти пузо,

закончим это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все как у всех, в шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

Сон, конечно, сняло как рукой, и привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил, или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе. Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог сгуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратится сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход, в пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет, не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник над этим.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказался ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.